0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
5: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
4: Что же делать? Где помыться?
5: Мы в холодный не хотим.
4: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
5: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
6: Спортивный комплекс Сокол. Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
7: Готовься к самому громкому событию этого лета.
8: В субботу, 1 августа.
7: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки.
8: Жаркие танцы.
7: Конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТЦ «Планета»
8: в 12.00.
7: Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть Спартамаркет».
8: 0+.
9: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите.
1: Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 27 июля в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорь, НИП-32-1-246-800-56-330-7-0+.
4: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Готовься к самому громкому событию этого лета. В субботу, 1 августа. Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки. Жаркие танцы. Конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТЦ «Планета» в 12.00. Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть» «Спартамаркет». 0+. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайте.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 27 июля в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
2: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
3: Рекорд. Реклама.
4: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Hitai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Hitai

0: Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
1: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
2: Джо Пеши представляет 1 августа культовый фестиваль музыки «Сансет» в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, «Религион», город Москва.
3: 1 августа
2: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж». Для лиц старше 18 лет.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
2: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит — всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» — отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
3: Готовься к самому громкому событию этого лета.
4: В субботу, 1 августа,
3: приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки,
4: жаркие танцы,
3: конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета»
4: в 12.00.
3: Вход свободный. Организатор – громкая федеральная сеть «Спартамаркет».
4: 0+.
5: Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 27 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструменты.

0: момент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Бархат паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: И Усев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337, 0+.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
4: Категория 18+.

0: рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: По данным Яндекс Погоды, сегодня в понедельник 27 июля в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
2: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.

0: 02-9920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Dance Lento.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Ну не совсем так. Всем привет, доброе утро, друзья. 7:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Сразу скажем, Рыжая в обществе. Каком-то другом. В отпуске передайте всем остальным. Больше не будем говорить.
2: Да, всем прекрасного начала дня, а кому-то начало отпуска, да.
1: Ребята, два гороскопа впереди, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Конечно же, сыграем скорость звука за приз твейкаперов. Также, друзья, ватафакты будут в двойных количествах сегодня. Горячие новости, тему интереснейшую обсудим, но это если вкратце. А пока переходим к рубрике «Есть повод». Какой же сегодня, на 27 июля 2026 года? Значит, я подумал, у меня пульт в крошках опять. Кайха вернули, что ли, или что?
2: Не, возможно, кто-то скучает по ним, знаешь, такой ходит и рассеивает.
1: Напишите, кайха вернулись из отпуска? Такое ощущение, что да. В общем, поехали. День памяти Михаила Лермонтова. Сегодня 185 лет как празднуется. Ну, не замечательный ли праздник сегодня? У нас же рубрика «Есть повод» такие. Ах, сегодня день памяти Лермонтова. Соберемся, мужики.
2: А где он, на Кавказе погиб?
1: Дуэли. Исторически нужно почитать, конечно.
2: Да и стихи бы не мешало бы.
1: Да и вообще много чего из классиков русских не мешало бы почитать. День 5 случайных встреч сегодня. Замечательный праздник.
2: Так, с одной стороны, как бы приятное что-то должно быть. То есть неожиданные приятные встречи. А с другой стороны, неизвестно же, кого ты встретишь.
1: День рождения гамбургера сегодня.
2: О, да.
1: 126 лет, как празднуется. А серьезный праздник, день памяти детей, жертв войны в Донбассе. Поэтому внимательно. День работника МФЦ. 16 лет, как празднуется этот праздник.
2: Друзья, как же рад, что мы с вами все время мирно обходились. Все документики вы выдавали.
1: МФЦ?
2: Да, ни с кем не ругался.
1: Помнишь, на днях в МФЦ в чате накричали на пользовательницу? Из-за того, что она два раза отправила один и тот же документ.
2: Вот, не будьте такими, будьте приятными.
1: День кемпинга. Если я не ошибаюсь, ты пикник. Вот там,
2: ну, это вот когда выезжают там, а в основном это эти домики такие не ставят на колесах, да, там, да, отдыхают, да, они.
1: День благодарности Волынке. Благодарим тебя, Волынка.
2: За что?
1: Волынка, спасибо.
2: За название.
1: Вот Волынка Барбос, он у нас праздником.
2: Волынка Барбос. Просто же, по сути, мешок с этими, с дуделками.
1: Какой-то кишка даже какая-то, желудок, который ты сначала вдуваешь, а потом начинаешь ее сдувать, и идет музыка.
2: То есть, если так, ну, подумать, то первая волынка была, это очень объевшийся человек, на котором просто надавили на животик.
1: Там какой-то коровий бурдюк или что-то такое.
2: Коровий бурдюк. Это же, это очень крутое оскорбление. Слышь, ты, коровий бурдюк.
1: Тебе не понравилось, как обслужил тебя официант? Эй, коровий бурдюк.
2: Он такой, обидненько. Не, он такой, и сдулся.
1: День прогулки с домашними растениями сегодня.
2: Не выходите никуда с растениями. Мало ли кто это как подумает.
1: Тем более с домашними. Зачем вам это надо? Так, на рубрику «Я в эфире». Нужно что-то на какую-то тему записывать.
2: Какой вы бурдюк?
1: Думаю, вряд ли. Либо какое вы растение, либо что-то с гамбургом.
2: О, растение.
1: Какое вы растение этим утром? Каким вы себя ощущаете в понедельник? Мы хотим услышать голосовыми в чате мобильного приложения «Рекорда». Вейкаперы, погнали!
0: Вейкаперы! На рекорд!

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 27 июля и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы добьетесь большого успеха, если будете действовать потихонечку.
1: А тельцы, постарайтесь не переоценить собственные силы, все равно переделать все не удастся.
2: Близнецы, сегодня вас будет снедать дух соревнования.
1: Раки, говорите сегодня людям только то, что они желают слышать.
2: Львы, сегодня ваша жизнь может стать достоянием общественности.
1: Девы, окружите себя людьми, которые могут быть вам полезны.
2: Весы, сегодняшний день принесет понимание своих ошибок, однако как их исправить, не даст понимания.
1: Скорпионы, способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других.
2: Стрельцы, будьте осмотрительны в общении с окружающими.
1: Козероги, совершенно невзрачный день, совершенно неподходящий для хоть сколько-либо значимых великих свершений.
2: Водолеи, надейтесь на будущее меньше, наслаждайтесь моментом.
1: Рыбы, сегодня рядом с вами будут происходить значительные перемены, и вы их заметите. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама. Готовься к самому громкому событию этого лета. В субботу, 1 августа. Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки, жаркие танцы, конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТЦ «Планета» в 12.00. Вход свободный. Организатор – громкая федеральная сеть «Спартамаркет». 0+. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Новый трек на рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Друзья, ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы растение этим утром? Давайте просыпаемся и записываем нам голосовушки в чатик мобильного приложения. Вы уже знаете.
2: Это будет интересно.
1: Пока к новостям. Норвежские олени, помнишь, которые пересекли границу?
2: Какие? Йозеф, Ганс.
1: Я не знаю, как их звали.
2: И Шмуле.
1: Между собой, в общем, они пересекли границу и попали к нам. Естественно, та сторона, Норвегия, то есть, говорит, верните оленей. Мы такие, ребят, ну, это природа, мы как бы вообще не в курсе. История продолжается. По словам Натальи Поликарповой, вообще директора заповедника, Пасвик он называется, осуществить это в летний период, ну, просто невозможно. Мы можем проводить такие операции только зимой, она говорит, когда у нас есть возможность передвигаться по территории на снегоходах. Если олени уже ушли далеко за границу, то, скорее всего, их никто не будет собирать, добавила она. А в Норвегии говорят, нет-нет, подождите, ребятки, это наши олени.
2: Стоп, но они сами пересекли границу. Вы что, будете за... Если это ваши олени, значит, они ваши граждане.
1: Надо было контролировать.
2: Да, надо было не давать им визу. Вести себя нормально у себя в стране, что олени не эмигрировали.
1: Надо было как-то устроить для них что-то хорошее внутри, их заповедник. Они же не просто так ушли, правильно? Причем они говорят, около 30 оленей. Они, то есть, даже точно не знают, сколько. А если мы им своего отдадим?
2: То есть, это даже... А можно? Засланный казачок. Местный олень наш.
1: Самый подозрительный такой.
2: Да, и он там... Он единственный в татуировках.
1: Да-да-да.
2: Сразу к начальству пойдет. Слушайте, ну, сами виноваты. Олени выбрали лучшую жизнь. Не то, что у вас там.
1: Они там уже и денег просят, говорит. Хорошо, забирайте оленей, дайте нам денег. Примерно 47 миллионов крон, они говорят, давайте.
2: Это норвежцы?
1: Да-да-да. Очень странно, да?
2: То есть, ополоумели там совсем. Сбагрили нам своих оленей, чтобы мы их кормили, выращивали, делали здоровыми. Еще и хотите денег за это? Да? Слушайте, вы сами олени.
1: Вот, наши бы сами пришли. На самом деле, погуляли бы там где-то, да и вернулись. По-любому.
2: Слушайте, мы отдадим вам оленей в виде стейков. За те же самые 47 там, чего там, тысяч.
1: Это дороже уже будет, потому что затраты на готовку.
2: Конечно. Оленей-хорогов вам отдадим на стенку повесить.
1: Это наши олени.
2: Да.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что заморозка конфликта на Украине невозможна при нынешней позиции Киева. При этом, по его словам, боевые действия могут прекратиться до конца суток, если украинские власти примут соответствующие решения. Ранее с предложением заморозить конфликт выступил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Лариса Дулина рассказала, что после скандала с квартирой в Хамовниках переехала в новое жилье. По словам певицы, информацию о том, что ей пришлось снимать квартиру, она назвала недостоверной. Артистка пояснила, что друзья купили для нее новую квартиру, которая, по ее словам, оказалась даже лучше прежней. Сервис денежных переводов «Золотая корона» временно прекратил переводы в Грузию и ряд других стран на фоне новых антироссийских санкций ЕС. Также временно недоступны переводы через Цифробанк. В банке подтвердили, что часть операций может быть недоступна, однако заверили, что продолжают работать в штатном режиме. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия», возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Водс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Стадиум, 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте «Радио Рекорд» для лиц старше 18 лет. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
9: Только второй.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Ваши голосовые послушаем, какое вы растение. Мы решили сегодня обсудить. Вот сразу Олег у нас спрашивает, говорит, интересно, сколько кактусов сегодня будет? Но в голосовых спойлер пока один. В голосовых. В сообщениях да. Больше.
1: Можем принимать ставки небольшие.
0: Мы не можем этого делать. Мы против азартных игр.
1: Ах, да, не здесь.
0: Поехали, слушаем первое.
2: Доброе утро.
0: Привет.
2: Я как горькушка. Вот в лесу как раз таки свеженькая росла. Срезали ее, замочили ее и положили в баночку.
0: Как-то страшно даже стало немного.
1: Кто?
0: Горькушка какая-то.
1: Ее в лесу замочили.
0: Может, слушатель про выходные нам рассказал.
1: Надо проверить, что это такое.
0: Слышал новости какие-то. Так, поехали дальше. Вот есть, например, Андрей, который написал голосом не смог, говорит, с утреца я подвядшее растение, к обеду распущусь, я вам обещаю.
1: Так, ты там сильно-то не распускайся
0: Андрей,
1: к обеду.
0: Ну понедельник.
1: Когда уже такой гуляк у нас появится.
0: Береги до пятнички. Евгений.
3: Доброе утро. С вами говорит кактус. Сегодня сколько в меня воды не вливай, а все как в сухую землю.
0: Как грустно звучала вторая часть сообщения. Все как в сухую землю, ребята.
1: Грустно. Ну, ты еще успеешь пустить корни. Что там, напиться влаги.
0: Не забывай свои корни.
1: Отпочковаться.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 27 июля в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
4: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
5: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
4: Что же делать? Где помыться?
5: Мы в холодный не хотим.
4: Надо в «Сокол» прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
5: Так как в «Соколе» всегда есть горячая вода.
6: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
7: Джо Пеши представляет
8: 1 августа
7: культовый фестиваль музыки «Сансет». В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, «Религион», город Москва.
8: 1 августа
7: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж». Для лиц старше 18 лет.
2: Рекорд Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: сети завирусился пост некий, что даже те, кто в Дубае преподает, офигели. Москвичка зарабатывает 36 тысяч рублей в день, меняя счетчики воды. Очень просто. Такую сумму она получила за то, что установила 8 счетчиков в одной квартире. Ушло у нее на это 8 часов работы. В общем, 8 часов работы, 36 тысяч рублей. Мы знаем, как важны сейчас эти профессии особенно, да? Поменять счетчик, где-то что-то, сварщики и так далее.
1: А где она еще раз это делает?
0: В Москве.
1: Где? В Москве? Она голенькая это делает?
0: Я говорю, нет, почему? Все нормально. Просто не все подобным навыком обладают. Ты сможешь поменять счетчик воды?
1: Наверное, нет.
0: Ну, это не очень-то и просто. В теории, казалось бы, все просто, но на самом деле...
1: Не, я пытался подглядеть, как это делается.
0: Но тебе сказали, отошел.
1: Не, почему? Я смотрел, но я ничего не понял. Там перекрывают трубы, снимают это, там пломбы.
0: Изоляция определенная должна быть.
1: Там, ну, надо уметь.
0: В общем, девушка этому обучилась, видос залила, говорит, ребятки, вот сколько я зарабатываю, смотрите сами, без всяких ваших курсов, проработанности и так далее.
1: На воде зарабатывает.
0: Да, посмотрите, молодец. В наших социальных сетях есть. Отсюда и нам навеяло, будем обсуждать, за что вы разово получали самую большую сумму денег.
1: Я вот, знаешь, она пришла такая, поменяла все, он говорит, у меня нет столько денег, ставлю тебя на счетчик, потекло. Разовая сумма денег, сколько мы получали?
0: Да, самая большая. Вот я, честно, было дело, но я не могу рассказать, это договор. Это вот даже не на работе была премия. Это было случайно, я что-то увидел, не должен был это видеть. Но это не связано ни с чем криминальным, я сразу скажу.
1: Так.
0: Это довольно обыденная вещь, но человек такой, ну, никогда не рассказывай, пожалуйста. Я говорю, ну, ладно, окей.
1: Да, но на секретаршу ты потом смотрел с подозрением, да?
0: Я не просил даже никакой суммы, серьезно. Просто человек сам говорит, на...
1: То есть ты увидел, как люди печатали деньги, и ты такой... Я этого не видел, конечно, не видел, да? Тебе...
0: Пришел в петербургский монетный двор, говорю, так, ну что вы тут делаете?
1: За раз, сложно сказать.
0: За что ты получал, честно говори?
1: Ну, да я не сложно.
0: По доставке?
1: Я не работал никогда в доставке. Если бы я работал в доставке, было бы классно. Ну, я умел бы водить этот электромопед. Меня бы ненавидели люди, потому что я летаю как угорелый. У меня всегда рядом еда. Это работа мечты. Всегда рядом еда.
0: Ты должен быть топот такой. Ушел.
1: Не, я такой, что хочешь?
0: Привезу, да.
1: Сложно сказать, что вот на разово какую сумму.
0: Ну, смотри, у нас есть варианты в голосовалке, друзья, за что вы разово получали самую большую сумму денег. Это наследство. Есть уже 25%. Это вариант набирает популярность.
1: Пока нет.
0: Поощрили на работе. Второй по популярности у нас ответ.
1: А, вот так понял.
0: Это была всего лишь подработка. У нас есть такой вариант. И люди голосуют за него. Поэтому пишите подробности. Это важно. Кто-то ошибся переводом. Никто еще не проголосовал.
1: А никто не палится, так.
0: Да. Ну, это вот такие вот чаевые. Есть еще вариант?
1: Ну, премия была, но я не скажу, что это прям самая большая. Но неожиданно один
0: Ну,
1: раз.
0: Ты пока вспоминай, друзья, и вы вспоминайте и пишите нам эти истории. Будем рассказывать в прямом эфире, за что вы разово получали самую большую сумму денег. Чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Лето с вейкаперами.
1: На Рекорде.
2: Доброе утро и всем привет. 8.00 у нас в Петербурге по московскому времени. И в этом часе мы с вами играем. Не забывайте, мобильное приложение скачайте и в чатике зарегистрируйтесь, чтобы оказаться в прямом.
3: Как серьезно ты сообщил то, что мы... Так, господа, сегодня мы играем. Будьте добры.
2: Мы же из Петербурга вещаем.
3: Будьте готовы.
2: Должны быть сударь да сударыни. Будьте добры, соизвольте.
3: Так, стоп, мы блинчики не продаем. Откуда сударь и сударыни?
2: Шо, два добры Никитича сюда. В общем, обсуждаем, да, мы за что вы разово получали самую большую сумму денег. Такая у нас тема. Понеслись уже нам сообщения. Товарищ майор, вы хорошо это придумали. Нет, ребята, мы для интереса обсуждения только. Кемир вот говорит.
3: Так. Можно завуалировать чуть-чуть, если не хотите раскрывать все карты, сказать, ну вот я выполнил некую работу.
2: Можно пройтись по верхам, правильно же. А то сразу, товарищ майор, мы, товарищ майор. Ну. А так,
3: жена... Мы не майору передаем, там уже полковник.
2: Жена отдала мне всю мою зарплату, Андрей написал.
3: Разом.
2: Мою, причем, заметь.
3: Это да.
2: И свою даже. А, так, привет, Рекорд. Мы в Новоселово, Красноярский край, ремонтируем школу детишкам. Передаем всем большой привет. Замечательно. Видимо, это как-то подвязано под тему, я уверен. Самую большую сумму денег, ребята, получат.
3: Не уверен. Там самое дорогое — это эмоции детишек.
2: Так, ну, к 1 сентября успеваете. Все отлично. Ребятки, давайте, хорошо вам там отштукатурить. А, собрал 23 компьютера и накатил на них ОС за 2,5 рабочих дня. А потом босс под клавиатуру положил доп-премию за скорость 50к. Замечательная, замечательная история.
3: Нормально. Но звучало изначально провокационно. Собрал 23 компьютера
2: откуда?
3: К себе.
2: Да.
3: Да, к себе в машину, увез. Вот
2: так,
3: тебе
2: сейчас опять пойдет товарищ майор, поэтому давай.
3: Да, ничего страшного, мы же без имен. Правильно, да, Максим?
2: Кстати, я вот сколько смотрю, до сих пор актуально вот это вот увлечение и профессия людей, которые собирают компы. Вспомни, в детстве было актуально подобрать материночку правильно, корпус,
3: у меня...
2: накатить ОС, и до сих пор это актуально.
3: Мой первый личный компьютер мне помогал друг собирать. Если бы не он, я бы вылетел на такие денежки, а мы с ним все нашли, он мне все оптимизировал.
2: Все-таки люди в теме, вот они шарят, на самом
3: да.
2: деле. И в компах до сих пор, кто говорит там, ой, да уже можно самому все на сайте собрать. Не-не-не.
3: Ничего нельзя.
2: Полезные, полезные эти знакомые. Так, поехали дальше. У нас сообщение есть. На работе премия составила 35к. Приятная мотивация, Елена написала.
3: Вот премия хорошо. Да. Но мне самый большой заработок, наверное, да, это премия, когда из ниоткуда прилетела. Я ее не ожидал, а тут на тебе.
2: Так, служил на границе во время срочной службы в армии. Написал нам наш слушатель. Подробности не думайте сами.
3: На границе. Но в нашей стране стало на 2 человека больше. Не на человека. Пропустил оленей из Норвегии. Вот и премия.
1: Вейкаперы
0: на рекорде.

0: узнать, за что вам платили самую крупную сумму денег. Вот от Романа отличное сообщение, кстати. Работаю в такси в экономе. Как-то раз возил девушку полчаса по Раменскому. Она рассталась с парнем, оставила 10 тысяч рублей за разговоры и поездку. Психологом выступил, не только водителем, Роман. Да?
1: Ну, это хорошо. Два полезных дела.
0: Она запомнила Романа и такая говорит, вот есть психолог, таксист, замечательный.
1: А представляешь, потом на следующий день, привет, что делаешь? Поехали кататься.
0: Это Роман или наоборот?
1: Она, девушка, тут еще десяточка упала на карту, погнали.
0: Был перевод на кредитную карту от банка, звонили, чтобы вернуть, но нигде не отразилось, что перевод был. Кстати, ребята, да, не забывайте, мошенники это такое дело, никогда не спят. Новая тема есть, схема мошенническая, мы, по-моему, рассказывали в нашем телеграм-канале Радио Рекорд в соцсетях.
1: Так записывают.
0: Оставляют карты теперь просто в банкоматах. И когда ты якобы эту карту берешь из банкомата, она там торчит, тебе подходит сразу человек и начинает качать права. Говорит, а как это вы мою карту взяли? И так далее. И начинает просить деньги за это, чтобы уладить на месте.
1: Говоришь ему, пошел ты!
0: Ну, это проблемы определенные создает. Там есть некоторые штуки, которым ты не можешь, так сказать, пошел ты. Поэтому эту карту лучше не трогать. Видите, есть карта в банкомате, просто уходите. Кто-то говорит, еще можно ее своей картой пропихнуть, банкомат ее съест, там надо подождать как-то. Но да, это можно, очень долго, это долго.
1: Слушай, ну в любом случае, если тебе кто-то так предъявит, там же есть видеокамера на банкомате.
0: Не все так просто, Стас, поэтому...
1: Большие дяди подходят.
0: Просто не трогайте эту карту, идите к другому банкомату.
1: Вообще да, лучше да.
0: Да. На работе, когда сократили, вот Макс вспоминает, выплатили выходное пособие 15 000 евро. Макс, видимо, с другой стороны какой-то.
1: 15 000 евро.
0: 15 000 евро. Просто сократили, говорит, нам, Максим. Наверное, сократили с завода Mercedes, может быть, какого-то.
1: Слушай, ну это нужно плюсик, наверное, работодателю отдать за то, что поднесся по-человечески. То есть, если сокращение, то хотя бы это.
0: Аталика, мне нравится сообщение. Как-то отыграл диджейский сет в Египте, при этом даже не планировал вообще. Заплатили 1000 долларов. Приключения диджеев.
1: И 4 кальяна. Верблюшку возьмешь? Не, можно деньгами. Хорошо.
0: Так, не буду читать имя слушателя, потому что не все, у всех сообщений должны быть имена. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
1: Причем договорился с ними, слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. Деньги. Давай!
0: Неси стулья!
1: Вечером стулья, утром деньги.
0: Да, друзья, за что вы разово получали самую большую сумму денег, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть. Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ивановна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович, ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: day by day.
1: We've lost dancing.
0: If I can live through this,
1: we've lost dancing.
0: What comes next?
2: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Эфире.
1: Друзья, напоминаю вам, что играем скоро, совсем через минут 10, поэтому прямо сейчас открывайте чатик мобильного приложения Рекорда и пишите слово «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире, а мы случайно с вами свяжемся, случайным образом, точнее, выберем кого-то из вас. Поэтому ждем ваших сообщений, если вы приз хотите и с нами пообщаться в прямом эфире. Пока обсуждаем, за что вы разово получали самую большую сумму денег. Вот было интересно от Макса, да, 15к евро, который получил выплату. Mm-hmm. Он написал, да, в Германии после 8 лет работы он получил данную сумму.
2: Нормально.
1: Хорошо. Рады мы за Макса.
2: От Германии, считай, компенсация вообще отлично.
1: Так, поехали дальше. Евгения пишет. 8 июля нашла 24 тысячи людей, тысячи рублей на Парфеньевской улице. До этого никогда столько не находила. Отнесла в полицию, чтобы нашли владельца. И алиби. Только что себе Евгения, опять же, рассказала в прямом эфире на всю страну.
2: Ее спросили, а где остальные 25 тысяч? Я нашла только...
1: Кстати, по закону самое правильное. Если вы находите крупную сумму денег, опять же, так иногда действуют мошенники, просто отнести ее в полицию, сказать, там-то была найдена мной вот эта сумма, ребята.
2: Ну, вообще, да, и потратить их не удастся в любом случае. А если это мошеннические какие-то действия, там, переводы и все остальное, сразу в банк, сразу в полицию. Вот пришло, это не мое, не надо.
1: Полицию несем.
2: Дороже выйдет.
1: Может такое быть. Holy Grail ипотека. Продавец бабушка пожелала по договору купли-продажи наличку. Пришлось почувствовать себя инкассатором.
2: А, когда доставляешь деньги. Так это не твои, если ты их перевозишь.
1: Так логично, зато сумма-то крупная. После раздела имущества разово хорошо вернулась. Вреднюлечка написал. И ник-то какой. Вреднюлечка.
2: Хотелось бы узнать, что вторая половина об этом думает.
1: Напиши нам, да, бывшая половинка вреднюлечки. Борис пишет, я получал для меня на тот момент самую большую сумму в 2011 году, отпускные в размере 60 тысяч рублей, и уехал сразу на море.
2: Ого,
1: ну круто. В 2011 году это ого-го, какие деньги были.
2: Это можно было и не возвращаться оттуда уже.
1: Можно было китайца нового купить. Я не про машину.
2: Да, и там и пуховики, и кроссовочки были бы дома в достатке.
1: Так, поехали. Дальше граф Чесночников вспоминает раньше. В ломбарде единоразовые выплаты были хорошие. Постоянно что-то находил.
2: Да, потом легче было ходить без этих цепей, колец.
1: Так, Даулет заработал как-то за один день 150к тенге. Депутату крышу делал, говорит. Вроде не течет. А у нас многие получают такие деньги за месяц. Потратил на жену.
2: Я посчитал. За крышевание раньше больше брали.
1: Я посчитал. В нынешних реалиях 150 тысяч тенге это 24 тысячи рублей приблизительно. Ну, около 25. Вот так вот.
2: Ну, в целом неплохо.
1: Ну, достаточно на наш перевод, наверное, маловато. Мы не знаем цены, какие в магазинах там. Что можно купить за тенге?
2: За тенге? Продукты.
1: Ну, это да. А напишите вообще, да, я так понимаю, это казахстанская валюта, да?
2: Да.
1: Прежде всего, напишите, хорошая ли эта сумма или нет. Даулет пишет, что вообще отличная. Друзья, за что вы разово получали самую большую сумму денег, мы обсуждаем. А вы знаете, куда писать? Чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Вице-премьер Александр Новак заявил, что выпуск бензина класса Евро-3 в России является временной мерой. По его словам, решение приняли для насыщения внутреннего рынка топлива. Новак подчеркнул, что при нормализации ситуации страна вернется к производству бензина класса Евро-5 с более высокими экологическими характеристиками. Точных сроков он не назвал. В Санкт-Петербурге планируют проводить рейды по торговым центрам в поисках представителей молодежных субкультур. Кроме того, власти хотят создать кибердружины, которые будут искать в интернете ролики с зацейперами, руферами и другими подростками из группы риска, после чего информация предадут районным комиссиям. По данным СМИ, за последние полгода несовершеннолетние в городе совершили 339 преступлений. 5 альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли во время восхождения на Эльбрус. Группа из 7 человек подала сигнал бедствия на высоте более 5000 метров. Спасти удалось только двоих, их эвакуировали и передали медикам. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
7: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте Muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
8: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
9: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Новые каперы на рекорде. Скорость звука.
1: Играть будем с дядей Пашей, но у нас в чате мобильного приложения рекорда так записан. Павел зовут. Паш, привет.
2: Здравствуйте.
1: Из какого ты города, Паш?
2: Из Карала.
1: Круто. Паш, скажи, мы здесь обсуждаем, за что вы получали разово большую сумму денег. Есть что рассказать в прямом эфире легальное?
2: Ну, в банке получал большую сумму, конечно.
1: Так, а банк сам тебе давал эту сумму?
2: Да, дали, но ее потом и забрали обратно. Даже подержать не успел.
1: Покупал что-то крупное, да, видимо, квартиру, наверное.
2: Да, все верно.
1: Вот банк любит вот так поманить, говорит, вот вам большая сумма денег, но она не ваша.
3: Это вот инкассатором, когда работаешь, получаешь.
1: Да, то же самое. Паш, сейчас будет возможность у тебя выиграть приз от Радио Рекорд и Вейкаперов. У нас игрушка «Скорость звука». Как-то наш звукорежиссер исковеркал какие-то композиции. Тебе нужно отгадать хотя бы одну. Три у нас есть, если что, три шанса у тебя. Тебе нужно назвать исполнителя, название этой песни или пропеть ее. Все очень просто и максимально понятно. Готов?
2: Да.
1: Итак, поехали, первый трек.

0: У Стаса на звонке, кстати, стояла песня. Причем в этом же исполнении.
1: Да, я это в караоке и пою обычно. Это прям вот мое исполнение.
0: Паш, ну что, есть понимание, что за трек?
2: Ну, предположение «Ясный мой свет».
0: «Ясный мой свет».
1: Нет, вообще
0: нет,
1: не туда.
0: Это «Мираж, наступает ночь».
2: А, ну, похоже что-то вот, да. Что-то думал, что русское.
0: Слушай, ну угадал с какой-то стороны.
1: Подожди, у нее есть вот такая нормальная версия?
0: Да, конечно. Я тебе скину потом.
1: Перезалью.
0: Итак, следующий трек. Паш, повнимательнее.

0: Я не знаю, откуда он это достал, даже я не знаю этого трека. Паш, есть идеи у тебя, может быть?
1: Вообще что-то вот...
0: Ну да не будем томить.
1: Даже нет никаких идей.
0: Это Радио Транс, Космонавт.
2: Радио кто?
1: Знаю такую песню. Ну, известно сильно, конечно.
0: Я вообще первый раз слышу ее. Так, ну все.
2: Просто воскресил с помощью Вуду.
0: Третья попытка, поехали.

0: Ну это можно хотя бы пропеть, Паша, ты выиграл, давай.
1: Да я вот хочу, но как-то головы путаются мысли.
0: Давай.
1: Песню-то я узнал, это... Ой.
0: Давай, пропой, и ты выиграл, Паш.
2: Хотя бы мелодию.
1: Нет, наверное, не смогу все-таки.
0: Саш, ой, Саш, Стас.
2: Так.
0: Ну, помогай, как-нибудь.
2: Да я сам, я не уверен, эта группа называется на X начинается.
0: Нет, ребята, вы оба, к сожалению, не правы. E-Type, Angels Crying.
2: А, я думал, X-Type она называется, она E-Type называется.
0: Да.
2: Паш, я бы тебя подставил, если бы начал подсказывать. Я просто думал, она X-Type называется.
0: Паш, ну ты
1: вот
0: не...
1: Все песни, которые поставились, в принципе, я их знаю. Ну вот, как-то не удалось.
0: Ну, бывает. Паш, не расстраивайся. Играй еще обязательно. Привет, ты можешь передать кому хочешь.
1: Передаю всем привет. Все, кто меня узнал. Большой привет городу Шкала. И спасибо вам, то, что позвонили.
0: Тебе спасибо. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкаперов.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 27 июля в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Рекорд. Реклама.
5: Июль в термах «Сокол» – это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саунд.

0: Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит. Всего 500 рублей все лето. Термо-Сокол. Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Стартаперы.
1: Продолжаем обсуждать, что важно вместе с вами, за что вы разово получали самую большую сумму денег. Да? Стас так и не признается.
2: Звучит красиво, да?
1: Так и не признается за свою условку и за разовую сумму денег.
2: Слушай, я, чтобы не признаваться, уехал из своего города. Что ты взял, что я
1: так,
2: в душу?
1: Еще раз, это Комсомольск-на-Амуре, да?
2: Комсомольск-на-Амуре.
1: Комсомольск-на-Амуре, Станислав Паровян, был у вас такой. Проживал в каких годах?
2: Ну, с 1988 по 2008.
1: Расскажите нам в чате мобильного приложения рекорда, если вы знаете.
2: А, не, у меня ни одного привода, я нигде вообще не светился.
1: Это
2: я
1: хорошо, прям это молодец. Светлана пишет, $1 миллион от несостоявшейся свекрови, чтобы бросила ее сына. Ну, а потом я проснулась. Всем доброго понедельника. А, ты тоже, да, раскатал?
2: Отсюда вопрос, взяла бы?
1: Я думаю, что да. Но Светлана нам ответит, конечно. А Александр написал, на предприятии случай был. Работодатель задним числом снизил ЗП. Все смирились. Я накатал в инспекцию по охране труда. Объяснять долго. Короче, тяжба была 7 месяцев, после увольняюсь. Мне выплатили по старой ЗП все и еще всем работникам выплатили. Они еще все скинулись мне в благодарность. Это
2: Красава.
1: Важно. Вот это, кстати, прикольный ход и очень интересный кейс, назовем это так, да? Когда,
2: с деньгами.
1: Когда не молчим, в принципе, да, а идем защищать свои права. У нас же в большинстве своем как? Пофигу, да? Да все равно ничего не докажем. Да все равно.
2: Работодатель немножко давит на тебя, мол, радуйся и так. А нет, зачем?
1: Конечно, отношения могут быть нарушены, но свою правоту доказать стоит. Вот Александр красавчик, что так сделал, кстати. Поехали дальше. Мы узнали, у Даулета 150 тысяч тенге, можно квартиру, двушку снять на месяц. Вот, кому было интересно, как это все работает. 60к за один день работы. Я сантехник. Выполнил сложный монтаж водомерного узла. Рабочая схема. Это как наша девчоночка, про которую мы говорили.
2: Которая счетчики меняла.
1: Да. Сколько она? 37 тысяч там, по-моему, заработала.
2: Ну, очень много.
1: За день. Ну, это популярно сейчас работать ручками. Служил срочником в Таджикистане. Зарплата у срочников в 2012 году была 11 тысяч рублей. Андрей пишет. 2 тысячи выдавали на руки, остальные уходило на сберегательную книжку. И при увольнении оттуда полагалось 3 месячных зарплаты. Уволился оттуда, приехал домой, было с собой 30к и еще снял с банка 72 тысячи. Просто служил срочную службу и денег еще и дали. Вот такая история.
2: Ничего себе. Считай, заработал.
1: Вот Александр, у нас с ним очень схожая история, и он тоже не говорит подробности. В 17 году оказался в нужном месте в нужное время, имел нужную информацию и за 1.5 часа заработал 60к.
2: После этого я скрытный, ко мне какие-то претензии.
1: Да не претензии, мы просто хотим знать.
2: Что такое? Счастливчик пришел первым. Что такое?
1: Александр, я тебя понимаю, дружище. Я прекрасно понимаю. Вот такие истории тоже пишите нам. И мы обсуждаем вообще, за что вы разово получали самую большую сумму денег. Чат мобильного приложения Рекорда, ну и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Вейкаперы!
6: На рекорде!

0: Лето с вейкаперами.
1: На Рекорде.
2: У нас ровно 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, 2 часа еще с тобой будем. Напоминаем, что мы новости обсуждаем и за что вы получали самую большую сумму денег. Такая у нас тема обсуждения. Вы пишите, пока интересно тебе. Расскажу.
3: Мне? Стас,
2: да. Бросать пить смертельно опасно. В этом нейросеть Google убедила алкоголика одного. Сразу скажу, мы против алкоголя, конечно, но Google, видимо, сеть нет. Парень пытался завязать с выпивкой. Он реально пошел к искусственному интеллекту. Говорит, ну все, врачи не помогают, пойду туда. Но сорвался и решил пообщаться с нейронкой, чтобы немного успокоиться. Но вместо поддержки вот эта нейронка заявила, что бросать пить это смертельно опасно, и отправила бедолагу за пивом. Говорит, сходи за пенным, ты чего?
3: И мне возьми.
2: Затем ИИ ежедневно писала парню первым, спрашивала о самочувствии и убеждала купить еще пенного смузи и пить одну баночку пенного сразу после пробуждения. Она говорит, это полезно, это надо.
3: Это лишний раз доказывает, что вместо ИИ сидят вот эти индусы, которые, это возьми еще пиво и вот оставь одна банка вот на этом переулке.
2: Мы думали, как искусственный интеллект восстанет против нас. Вот как, он надавит на наши слабости.
3: Ну... прям очень сильно давит. Причем принуждает такое.
2: Она же знала, что у парня проблемы.
3: То есть, если спросить, слушай, я хочу перестать много есть. Он говорит, да, так давай обсудим за гамбургер.
2: Это вредно.
3: Давай. Да. Я уже заказал
2: сразу
3: тебе.
2: Сразу бросать нельзя.
3: Представляешь, и тебе заказывают еду.
2: Они уже могут.
3: Ты такой, я не буду это оплачивать. Говорит, я оплатила.
2: Некоторые агенты уже могут так делать, кто их настраивает.
3: А деньги они где берут? У кого-то другого.
2: Если подключить свой счет к агенту, он вообще может его использовать. Уже такое давно известно и так давно практикуется.
3: Друзья, бросать пить, это полезно.
2: Это полезно.
3: Поверьте мне.
2: Поменьше слушать искусственный интеллект, как выяснилось, да. Это тоже очень полезно.
0: Вейкаперы.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Готовься, готовься.
2: Так, готов, готов.
1: Уродливые рыбы вымирают быстрее остальных. Потому что, важно, потому что никто не стремится их защищать. Экологи обращают внимание в основном на симпатичных рыб с округлыми яркими телами. И оказывается, вот на их защиту тратятся какие-то средства, а на уродцев никто вообще не тратится.
2: Это приедет, плывет корабль, они такие: кого вы спасли? Мы спасли его дельфинчика. А почему вот этот урод? Давайте. И он такой: помогите.
1: Вот почему удильщик постоянно один.
2: Ну, он на глубине же говорит: не обращайте на него внимания. Как будто нас нет его. Подстрели его, Билли. А есть же рыба, как она, луновидная рыба или рыба-луна. Огромный такой, круглый кусок мяса. Уродливый, тупой. Но настолько прям он бесполезный, что он когда плавает, от него, его называют рыба-шведский стол. Mm-hmm. Потому что от него просто откусывают куски. Он говорит: ну и ладно.
1: По-моему, эта рыба даже не может сама передвигаться. Она плывет по течению, открывает рот, и все, что залетит к ней в рот, она это ест. То там и жизнь-то такая себе.
2: Я пару девчонок таких знаю.
1: В общем, знаете, если вы видите уродливую рыбу, просто подкормите, да, как-нибудь. Ей это важно. Все горы, стоящие одиноко, кроме Шиханов, являются вулканами. Действующими или нет. Вот это фактик. Прикинь, планета на нас обидится в один момент, и все горы, да, решат извергнуть из себя вот это.
2: Ой,
1: это будет страшненько.
2: Если мы наклоним ось Земли, океаны выйдут с берегов. Поняли вы?
1: Да, она же плоская, ты че?
2: То есть Земля? Ну как, еще хуже. Наклонишь, и все сольется, смотря куда наклонить, то и затопит.
1: Это важно. Чтобы оценить незнакомое лицо, человеку требуется всего 0,1 секунды, и ты уже понимаешь, нравится тебе или не нравится.
2: И ты понимаешь, будешь ты защищать этого человека или нет, как рыбу, да?
0: Рекорд. Реклама. Готовься к самому громкому событию этого лета. В субботу, 1 августа. Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки, жаркие танцы, конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТЦ «Планета» в 12:00. Вход свободный. Организатор – громкая федеральная сеть «Спартамаркет». 0+. Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+. Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Продолжаем обсуждать вместе с вами, за что вы разово получали самую большую сумму денег. Владимир написал: за разработку программного обеспечения для роутеров по программе импортозамещения. Да и то, говорит, не по своей воле, нужны были деньги, поэтому и взялся. Но, как зачастую бывает, фантиков поднять получилось немного, 150 тысяч рублей, да и то не вся сумма. Еще и парнишке какому-то отдал, который обратился, а вот хэппи-энда не вышло. Проект на тормозах спустили. Объяснять куда надо, спрашивает философский вопрос у нас Владимир. Не надо.
1: Слушай,
0: надо.
1: Да примерно понятно, да.
0: Все куда. Мы понимаем.
1: Там много проектов, там в принципе такая кладовка.
0: Интересных таких, забавных, да, проект. Еще у нас кто? Ленуська пишет: бойфренд однажды дал 30 тысяч со словами «сходи в ресторан хороший». И почему-то Ленуська негодует. Куда, блин, в Чебуречную, что ли, она говорит? А так премия 50 тысяч рублей отдельно в конверте ей прилетала.
1: Подожди, еще раз. Он дал ей 30 тысяч рублей.
0: Слава, а она в ресторан.
1: Подумала, что в Чебуречную?
0: Я так понимаю, что мало, наверное, для Лену.
1: Я поэтому и спрашиваю.
0: Спокойно.
1: 30 косарей. Не, ну, я не знаю, в каком городе вы живете, но чтоб тридцатка это была Чебуречная.
0: Что за Чебуречная, конечно,
1: да. Интересно.
0: Такую бы я сходил.
1: Если корова сама подходит, говорит: какую часть меня вы хотите в Чебуреч? То тогда да, наверное. Или она такая: да я от любого ребенка откажусь. Из телятины. Я тебе куру зарублю. Если вот так происходит Чебуречная, то тогда да, наверное.
0: Классно было бы интерактивный ресторан такой, где к тебе корова подходит и требует от себя что-то отрезать.
1: Скажите, из какой коровки ходят? А можно всех посмотреть? И тебе выводит эти пилочки. Сок.
0: Марсель пишет: приветствую всех, строю дом. Дядя безвозвратно дал 150 касс. Спасибо ему.
1: Классно.
0: Так заработай уже, строит дом Марсель. Все же логично.
1: Не, классно, я думаю, классно. Что он строит себе дом, а его дядя просто... На, держи 150
0: Это хорошо, все, не понял сразу.
1: Ни в чем себе не отказывай.
0: Извини, амбушки, конечно. Влад пишет...
1: Не, ну с другой стороны, что такое 150к? Это сколько? 5 раз ходи в Чебуречную, как мы выяснили, да?
0: Это не остановить.
1: Ни о чем.
0: Так, Дима пишет: являюсь мастером по нанесению декоративных материалов в Москве. На одном из заказов заработал 140 тысяч. Задул 140 метров квадратных замши. Это декоративная краска такая. Живу в Москве. Заказ был в Бобровом районе, на западе, недалеко от Рублевки. После этого понял, что все в этой жизни возможно. Всем удачи.
1: Бобровый район. Плотины красил, скорее всего.
0: Ну, 140 тысяч рублей. Станислав, оцени по Чебуречной Ленуське.
1: Чуть меньше, чем 5 раз. Это, наверное, еще чай можно заказать к Чебуреку, я так понимаю.
2: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к новым предложениям США по урегулированию конфликта на Украине, если они будут приемлемы для Москвы. По его словам, предыдущий вариант Россия поддержала, однако Киев с ним не согласился, а Вашингтону не удалось убедить украинскую сторону. Песков добавил, что при отсутствии перспектив мирного урегулирования Россия продолжит спецоперацию. Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов в России. Теперь для продления патента иностранцы должны подтверждать доход не ниже регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. При несоблюдении этого требования патент не продлят, а мигранту и его родственникам придется покинуть страну. МВД предупредило о новой схеме мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники специально оставляют карту в банкомате, а затем появляются под видом владельца и обвиняют человека, который взял карту, в краже, требуя решить вопрос на месте. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфоров. Фора. Всего за 1 рубль за фишки в гиперленте только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
10: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: каперы.
1: За что же вы разово получали самую большую сумму денег? Мы обсуждаем, а вы нам пишете в соцсети. Итак, поехали. Увольнялась с госслужбы Белка 31 декабря. Я была удивлена, что мне выплатили и премию новогоднюю, и за неиспользованный отпуск. Сумма была более чем. Рады за Белку.
2: Ну, так это же госслужба, там обязаны точно это сделать.
1: ОС написал, коррупция, взятки. Ну, он со стороны, наверное. Не про себя, конечно же.
2: Может быть, это журнал какой-то, коррупция, взятки.
1: Прочитал название, нам написал. Да, ничего страшного. 400к от государства за третьего ребенка Иван написал на погашение ипотеки. Бонус.
2: Ну, там, конечно, бонус. Ну, там была такая подготовка, чтобы это получить.
1: Долго ждали.
2: Да.
1: Привет, Радио Рекорд, пишет нам слушатель. Самые восторженные чувства от денег я испытал в детстве. Это было лет 30 назад, наверное. Я был ребенком. У нас в городе был игровой зал с однорукими автоматами. Родители строго-настрого запретили туда заходить. Однажды дали мне 10 рублей. Послали за хлебом. Хлеб стоил 6 рублей. 4 рубля, конечно, сдача. 2 монеты по 2 рубля. Выдержал соблазна и зашел в автоматы. Первая монета – проигрыш. Вторая монета – джекпот. Автомат насыпал мне гору монет. Я жадно и быстро начал их согревать в шапку, видимо, боковым. Зрением вижу, что вокруг меня собралась толпа парней. Я испугался, даже не дособрав все монеты, убежал. На что я их потратил, не помню. Но такого восторга от денег я больше не испытывал никогда. Василий Пенза. Примерно 2000 год.
2: Пришел домой, мать говорит, где хлеб? Вот тебе хлебный завод.
1: Мама, мы теперь богаты, переезжаем.
2: Не, мама, у меня много денег. Куда мы едем? Я куда еду?
1: Ну, классно. Мы против, конечно, азартных игр. Только на разрешенных территориях, конечно. В Сочи, да, по-моему, можно.
2: Да вообще не надо азартные игры. Зачем вам это нужно?
1: Так, Саша Тен пишет. Мне как-то сообщили, что где-то за границей дядя оставил наследство, $1 миллион мне. Я не стал забирать, я не такой просто.
2: Было же популярно. Где конкретно оставил?
1: Было же популярно раньше. Рассылали на почту, в смс-ках подобные сообщения, что вам бабушка, дедушка, дяди, тети оставили заграничное наследство, приезжайте, забирайте.
2: А потом просили, ну нам нужно 25 тысяч, да, чтобы мы оформили документы на это наследство.
1: Приблизительно, да. Это как многим Ди Каприо писал, что хочет в Россию приехать. Знаешь же эти темы тоже?
2: Знаю.
1: Звезды пишут.
2: Я до сих пор переписываюсь.
1: У тети Ларисы Долиной кто квартиру первую забрал? Том Холланд.
2: Точно. Том Холланд. Не, мне Скарлетт Йоханссон до сих пор пишет.
1: Пишет тебе, говорит.
2: Я вот коплю.
1: Стас, я приеду. Она на чистом русском.
2: Она прям, нет, она прям с акцентом и пишет. Привет.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра во вторник 28 июля дождь, днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
3: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Itai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Mr. Zef, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Itai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Дэнс лето
0: на рекорде.
1: Лето.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Еще совсем немного обсудим, за что вы разово получили самую большую сумму денег. Ну и на сегодня закроем тему, подведем итог голосования. Однажды нашел в кладовке 11 тысяч рублей. Граф Чесночников вспоминает. С изображением Ленина, кстати. Можно было пару «Жигулей» тогда взять на эту сумму. Но все это были уже фантики. А родители сами спрятали давно, а потом гадали, куда монетки делись, непонятно.
2: А сейчас их можно продать дорого.
1: Там же еще серия важна, монетный двор, нужно смотреть.
2: А если это бракованная какая-то серия, тогда они будут еще дороже.
1: Да, тоже слышал. Но нумизмат, он, конечно, ищет, там очень много подобного. А Влад пишет, а я расскажу про внутриигровые деньги. Получил как-то за заслуги в игре корабль за 100 миллиардов иск, вот так называется, что в рублях эквивалентно 10 тысяч рублей.
2: Неплохо.
1: Игровая валюта, тоже почему нет?
2: А, ну если такая тема, то я получил, сейчас скажу, тысячу. Не, 1250. Так. Это когда встали на мое поле, и я забрал в монополии очень большой куш.
1: А, ну мы монополию с друзьями вспомнил.
2: Конечно, мы играли в монополию, они встали на там, где у меня были отели, а там очень.
1: После этого ты уехал с Комсомольска, я правильно понимаю?
2: Не.
1: Это обидная была игра для остальных.
2: Это уже здесь. В монополию я еще не знал такой игры.
1: А вот, Ленуська, кстати, нам дописала, и очень правильно. Она говорит, не в 30 тысячах рублей на чебуречную дело, а во времени, которое молодой человек не захотел потратить самый ценный ресурс на нашего всего.
2: Нет, это ты все правильно говоришь, но в контексте того сообщения, такое ощущение, как будто 30-ки. Не, я же не знаю, сколько стоит. Может быть, я говорю, там настолько внекосмическая чебуречная, что я, наверное, начну копить. Но по сути, правильно, если мужчина не тратит времени, ну пусть это чем-то компенсирует.
1: Не, ну подождите, а если у мужчины нет времени? Ну здесь тоже такой момент для обсуждения отдельной темы. Ну нет у тебя времени, ну ты хочешь порадовать свою пассию.
2: Да.
1: И отправляешь ее куда-то, говоришь, вот, возьми деньги, сходи в чебуречную. Если мы про чебуречную до сих пор.
2: Ну это что ж ты за человек такой, в чебуречную отправляешь девушку?
1: Нет, чебуречная за 30, это мне кажется нормально.
2: За 30, я говорю, я очень теперь хочу в это место. Что это за
1: ресторан? У нас это какая-нибудь гинза чебуречная была.
2: Чебуречная. Нам даже написали, что 150 тысяч это 3 раза сходить.
1: Ну это больше.
2: Но если по 30 тысяч, то это 5 раз. Я считать умею.
1: В общем, друзья, давайте подводим итог голосования, за что вы разово получали самую большую сумму денег. На первом месте у нас вариант. Это была всего лишь подработка, вот такой вот варианты. И нас радует.
2: Звучит так.
1: На втором месте это поощрили. Поощрили на работе, что замечательно. И на третьем месте вариант наследство. Ну, крутые варианты.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клуб УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вейкаперы.
6: На Рекорде.

0: Лето с вейкаперами.
1: На Рекорде.
2: 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь с тобой на Рекорде еще час будем точно.
3: О,
2: друзья,
3: да.
2: Вот факты у нас. Любовный гороскоп тоже ожидайте в этом часе. Ну и про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Не забывайте, это фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста. Это мы знаем точно. Ронский Спит, Ален Вотс и Рэм. А также российские звезды трансмузыки. Кто там? Диджей Фил, конечно, будет.
3: Да его... все, закрывай список, достаточно.
2: Его мероприятие, он там рулит, у них за кулисы всегда прикольно. На бэкстейдж там заходишь, Филипп со всеми общается. Тебя как будто бы не знает, такой к нему же иностранные гости приехали.
3: Такой, это не со мной. Фил, привет!
2: Я твой фанат! Как же такая кепочка с вентилятором у тебя, и такой, Филипп!
3: Прыщики вот эти.
2: Да-да! Поставь подпись! В общем, 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Можно и в Москве, и в Санкт-Петербурге потусить на трансмиссии. Портал она называется. Успейте, выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». Все на сайте radiorecord.ru. 18+ по возрасту, и это тоже очень важно. Друзья,
3: ну, как будто бы вот в календарике есть что обвести.
2: 16 октября, конечно, 7 ноября. Конечно. Ну, круто. Приезжайте к нам все в столице. Секс с роботами станет реальностью в 2030 году. Стас, все, дождался ты. Обещаю.
3: В каком году?
2: В 2030. До этого нельзя.
3: Отстаете, ребята. Вы что?
2: Причем обещают футурологи. Уже сейчас личная жизнь перемещается в цифровое пространство. Люди ищут партнеров в сети и смотрят все вот эти видосы. Многие начнут заниматься, как утверждают эксперты, виртуальным сексом, потом будут покупать те самые игрушки с VR-ом, да? Затем настанет время роботизированных кукол, которые появятся во многих семьях. Вот что нам пророчат эти футурологи к 30-му году.
3: Не сегодня ничего не получится, микросхемы болят. Ай-яй-яй, отстань.
2: Да, настолько реалистично это будет.
3: Он такой перепрошьет ее.
2: Но для нас это пока вообще необозримая реальность какая-то, да? Ну как? Для меня не укладывается в голове.
3: Мы столько фильмов посмотрели про будущее, где роботов делают настолько настоящими,
2: хотя
3: что...
2: Хотя где-то, вот новость недавно была, там сколько, 15 тысяч экземпляров уже скупили в Китае, если я не ошибаюсь. Вот этих реалистичных роботов уже скупили, и неизвестно, что с ними будут делать их обладатели.
3: Бедные роботы. Они такого настрадались сейчас там.
2: Подождите, а бедные люди, а если что-то замкнет? Ну, никто вот не переживает за это. Это первые прототипы.
3: Но это их проблема. Они сами, как сказать, решились на это. Вот ты когда идешь, ты говоришь, я куплю себе робота, и ты знаешь, для каких, ну, потребностей. Вот ты же понимаешь, что ты делаешь.
2: Мне кажется, столько проблем с этим всем будет в пору искусственного интеллекта, который разовьется еще. У роботов в глазах будут камеры. Потом начнут сливать вот эти данные все и видение роботов. Мне кажется, такое начнется.
3: У роботов в глазах будут слезы.
0: На Рекорде.

0: рекорды. Вата-факты.
1: Я надеюсь, про работников МФЦ.
2: Да, почти, про бургеры.
1: Круто.
2: Надеюсь, они их любят.
1: Ну, давай.
2: Итак, бургер — это сокращенное название от гамбургера. Гамбургер, да. — краткий вариант гамбургского стейка, который был завезен в США немецкими иммигрантами. То есть они привезли вот этот стейк и не то что стали родоначальниками бургера, но положили некий вот такой первый кирпичик.
1: Mm-hmm.
2: Вот, создание бургеров. В 2012 году ресторан в Миннесоте при казино, не выговорю это название, Black какой-то там что-то там, ну и казино плохо, между прочим.
1: Неплохо.
2: Приготовил гамбургером весом 913 килограмм.
1: Почти
2: диаметром
1: тонна,
2: 3
1: да?
2: метра.
1: Немного,
2: да.
1: И тонна еще.
2: Да, вот задаются вопросом, кто его съел. Ну вот он попал в книгу рекордов. Угу. Там только бекона, по-моему, 8 килограмм было использовано для этого гамбургера.
1: Это как обычно для рекорда, да, делали?
2: Да, ну и, естественно, его потом, наверное, порезали, со всеми поделились. Он не выглядел как, вот, знаешь, увеличенный гамбургер. Скорее всего, там было просто...
1: Хорошо, что не в Индии его готовили.
2: Так, а, ну и свинины можно было бы.
1: Нет, я в плане вообще, как готовят в Индии на улицах.
2: В Индии, там просто бы хлебом накрыли Дели и все, из ганга попрызгали вот так вот, считай, соус. Вот, постараюсь правильно произнести. White Castle. Самая старая сеть бургерных в США, открывшаяся в 1921 году. Бургер в то время, когда он открылся, стоил всего 5 центов. И есть утверждение, что эта бургерная до сих пор где-то работает. Понятно, что есть сеть покрупнее, которая ее перекрыла уже давно. Но это
1: да
2: где-то...
1: Еще...
2: Но есть прямо одна очень. Кстати, об этой сети мы поговорим, что в 2024 по 2025 годах Макдональдс платил рэперам за упоминание Биг Мака в своих песнях. Исполнитель получал $5 каждый раз, когда песня звучала по радио.
1: Кто-то делал трек Биг Мак?
2: Ну, то есть, по сути, да.
1: Биг Мак, Биг Мак.
2: Рэпер такой... Тебе говорят, тебе нужна серьезная песня про дружбу. И это. Такой, мы с моими друзьями идем, нас так много, мы как Биг Мак, только я в нем булочка.
1: Представляешь, если бы Эминем один раз хотя бы употребил в своих треках слово Биг Мак, сколько он бы миллиардером, наверное, там еще большим стал.
2: Там просто забегают менеджеры, такие, мы разорены. Почему? Слушайте. Биг Мак, Биг Мак, Биг Мак. И все, и до свидания.
0: Рекорд. Реклама.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
4: 0+.
5: Оу, май, красота.
6: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнип 321-246-8000-56337-0+.
8: Джо Пеший представляет
9: 1 августа
8: культовый фестиваль музыки Sunset. В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, Religion, город Москва.
9: 1 августа.
8: Sunset. Бобровый лог. Пляжный комплекс «Мираж». Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас и на 27 июля.
2: Овны, кажется, что ваши слова, слезы и просьбы не имеют никакого веса, вас просто не слышат и не понимают.
1: Тельцы, замкнувшись на своих чувствах и переживаниях, не забывайте и о чувствах и переживаниях ближнего своего.
2: Близнецы, в этот день звезды рекомендуют вам надеяться не только на себя.
1: Раки, сегодня вашему любимому человеку будет довольно-таки непросто понять, почему ваши пристрастия именно таковы, какими они являются.
2: Львы, уметь прощать очень важно, еще важнее забыть обиды. Поберегите нервы.
1: Девы, ну будьте вы уже терпимы к ошибкам и промахам вашего любимого человека.
2: Весы, сегодня от вашего любимого человека, помимо морального удовольствия и вселенского счастья, что он рядом с вами, вы получите еще некие материальные блага.
1: Скорпионы, сегодня подходящий день для того, чтобы начать восхищаться вашим любимым человеком.
2: Стрельцы, сегодня не стоит надеяться, что ваш новый знакомый, знакомство с ним перерастет во что-то теплое и долговечное.
1: Козероги, самое сложное для вас сегодня – это решиться.
2: Водолеи, не стоит сегодня стесняться проявлять свои чувства, демонстрировать их своему любимому человеку.
1: Рыбы, сегодня днем вас должно быть кое-кто пригласит на свидание. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В общественной палате предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников. С инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, это позволит родителям проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке, а также подчеркнет особый статус семьи с детьми. Владимир Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте. Документ устанавливает правила разработки и применения крупных ИИ-моделей, вводит понятие суверенных и национальных моделей, а также разрешает использовать объекты авторского права для обучения нейросетей при законном доступе к ним. Ранее правообладатели критиковали законопроект, заявляя, что он может ослабить защиту авторских прав. В Японии начали массово появляться вывески на русском языке из-за роста числа российских туристов. Их уже заметили в Токио, Таями и других городах, переводят указатели объявлений у ресторанов, магазинов и парковок. За первые 6 месяцев этого года Японию посетили более 104 тысяч россиян. Это почти на 25% больше, чем годом ранее. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Значит, одна, очень быстренькая. Скали Милана. Есть такой эпатажный русский рэпер. Ты его не слушаешь, я знаю, Стас. Но, в общем, его задержали в аэропорту. И выяснилось, что силовики приняли Даню, а так его зовут, настоящее имя, за пьяного бомжа. Но парень такой говорит: я сказал им, что это Рекованс джинсы за 100 тысяч, и начал флексить наличкой, в общем. Сказал по-рэперски Скали Милана, да, за что его скрутили и сказали: пойдем, пьяный бомж. Интересно.
2: Причем они такие, они ведут его, и два полицейских, которые говорят: да я знаю, кто он. Слышал его треки, может, еще дубинкой его огреем. Кто же это подбешивает?
1: Ну, бывает мода, да, она бывает не циклична. В данном случае.
2: Ну, я к этому с определенным отношусь чувством. Ну, мода это какая? У вас есть? Он приходит, ну, куда-то на фабрику, говорит: мне нужны эксклюзивные шмотки. Yeah. Говорит: что вы хотите? Кусок ткани есть? Да. Просто степером сделайте его друг другу. Вы имеете в виду шить? Сделайте, я сказал.
1: Мне понравилось раньше сообщение, начал флексить бабками.
2: Это очень... Это Матрёна, это Иванна.
1: Очень по-рэперски. А девушка, следующая новость горячая, напутала на расписание свиданий, и к ней приехало сразу два парня. И причем этим она поделилась в социальных сетях. Меня что-то начинают напрягать, если честно, современные реалии и тенденции в социальных сетях. Но вот как после этого, да, нормальному, с душой открытой парню доверять противоположному полу? После вот подобной новости, где девушка перепутала расписание свиданий.
2: И все такие: ну что ж ты, дурашка, это просто время распределяй, да?
1: Да, и причем хорошо, что много адекватных в сети сразу девочку и даже свои же девчата, да, начали хейтить. Говорит: ты с ума сошла, что ли? Ну как бы, как вообще такое возможно?
2: А представляешь, верх наглости, она с одним из них едет и такая решила перевернуть все в свою сторону. Говорит: а знаешь почему? Потому что на моем старом телефоне барахлит будильник и не отображаются правильно часы.
1: Возможно.
2: Я бы в этот момент, он едет такой, и такой: в лес налево, он такой: нам туда.
1: В общем, парни, не теряемся. Хорошие девчонки, добрые, душевные есть в этом мире. Действительно, да. Главное и... смотреть внимательно. Это пусть
2: и понимают по часам.
0: На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра во вторник, 28 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
6: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
5: Что же делать? Где помыться?
6: Мы в холодный не хотим.
5: Надо в «Сокол» прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
6: Так как в «Соколе» всегда есть горячая вода.
7: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: что подумал, Стас. Вот Гарри Поттер, да, вселенная вот эта. Так. Вот он же мальчик-колдун, да, избранный.
1: Волшебник.
0: Волшебник, да. Ну, колдун. Или колдун пел что-то. В общем, почему он не наколдовал себе зрение? Мне уже интересно. Подожди, у меня есть аргумент. Гермиона вправила ему, по-моему, нос. Или он кому-то там
1: вправил? Нет, нос ему вправила Полумна Лавгуд, а она ему очки.
0: Полумна.
1: Окулус. Почему я это помню?
0: Вот, и у меня ко многим фильмам есть докопаться. Вот почему он просто не попросил кого-то, сам не сварил зелье какое-то, чтобы поправить себе зрение. Ну, действительно, тогда бы и фильм прошел иначе.
1: Ну, вот на примере его друга, мистер, не помню какого, который все взрывал. Угу. То есть неправильно сделанное
0: зелье?
1: Заклинание, да, взорвет ему глазные яблоки.
0: Подожди, а преподаватели куда смотрели? Ну, попроси преподавателя.
1: Они куда смотрели? Они на более перспективных смотрели.
0: Там этот же любил его мать, Северус Снейп. Он же мог сварить ему все, что попросит Гарри.
1: Так он мать любил, а не его.
0: Подожди, он защищал его до последнего. Он же там в конце стал каким-то супергероем.
1: Из-за матери. А ты в курсе, что он эту троицу ненавидел всех? Он ненавидел Гарри за то, что напоминал отца. Рона за то, что тот рыжий.
0: Вот это аргумент.
1: Потому что Лили Поттер была рыженькая. А из-за Гермионы, из-за ума, по-моему. Вот тут они все втроем олицетворяли Лили Поттер, и поэтому он их недолюбливал.
0: Лили Поттер.
1: Но в то же время, да, он его защищал. Там много вопросиков к волшебному миру.
0: Ну вот у меня вот самый большой вопрос. Ну мог не носить эти очки, господи. Ну Хагрид там зашел бы вместо совы, там купил бы зелье себе какое-то в этом лохматом переулке, как называется?
1: Косая аллея или...
0: Вот это. Косая аллея, тем более. Даже созвучно.
1: Вот ты сейчас сделал ту ошибку, который сделал Гарри Поттер во второй, по-моему, части.
0: Так,
1: ты нечетко произнес «Косая аллея».
0: То есть я бы переместился в другой
1: переулок.
0: Хорошо, что я не в камине, и меня это радует.
1: Слушай, мне кажется, что дети, которые балуются летучим порохом при родителях, не вызывают доверия вообще.
0: Ладно, завтра обсудим. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра услышимся в 7 утра. С вами были Вейкапер, Никита и Стас.
1: Всем отличного дня и начала этой рабочей недели. Пока!
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Record Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Задержусь с вами на ближайшие 3 часа. Лучшую танцевальную, конечно же, послушаем. Ну и, друзья, новость не очень приятная. Пиратская Windows, все. Представляете, Microsoft привяжут Windows к материнской плате, из-за чего использовать пиратскую версию станет практически невозможно, сообщили эксперты. Новая система станет обязательной в следующей версии операционной системы. Мы, конечно, не за пиратский софт, но когда-то она очень выручала, эта пиратская Windows. Да? Ну, вспомните, как мы обменивались ключами и так далее. Интересная ветвь развития компании Windows, Microsoft точнее, но что будет из этого, не знаю. Поэтому, айтишники, объединяемся, уже нужно что-то делать, прорабатывать все наперед, как-то что-то придумывать. Я уверен, что план у вас есть. Давайте вспоминать, да, что было установлено на вашем компьютере, тогда еще в детстве, может быть, на первом компьютере, в чат мобильного приложения Рекорда. Напишите, у меня, помню, Nero была программа, она качественно прожигала диски тогда, вот мы обменивались с ребятами. Ой, ну золото была, а не программа. По-моему, кстати, тоже она не разрешена. Но, в общем, вы напишите свой софт в чат мобильного приложения Рекорда, а я расскажу о треках, которые мы услышим в этом часе. Там легендарный, наверное, на данный момент трек Полис энд Пэрис и Ида Галич. Бизи, все записывают под это тренды. Записали ли вы, тоже отметьте в чате мобильного приложения Рекорда.
2: Смотри, что не в курсе. Я на жестких бисиках, мама не в ресурсе. Двигайся на бис.
1: Тесто в этом часе. Don't lose your head.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит — всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» — отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105, 226-49-49.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Тренд лета. Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп рассчитывал завершить конфликт с Ираном за несколько недель, но он затянулся. Как сообщают источники в СМИ, президент США недоволен развитием ситуации, а его окружение опасается, что затяжной конфликт может негативно сказаться на его президентстве и шансах республиканцев на выборах в Конгресс. Илон Маск считает, что через 5 лет искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества. По его мнению, если не произойдет глобального конфликта, мир ждет эпоха невероятного процветания. При этом Маск не исключает, что уже через 10 лет человечество может утратить контроль над развитием искусственного интеллекта. Миноборнауки предложила полностью перевести поступление в вузы в онлайн. Для этого планируют создать платформу университеты, где абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления дистанционно, а студенты получать рекомендации по стажировкам. Пилотный проект запустят с 1 сентября. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра во вторник, 28 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
0: Готовься к самому громкому событию этого лета. В субботу, 1 августа, приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки, жаркие танцы, конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета» в 12:00. Вход свободный. Организатор – громкая федеральная сеть «Спартамаркет». 0+. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первое танцевальное, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие два часа, так еще точно. Ну что, друзья, Tomorrowland закончился у нас в Бельгии, и, конечно, мы все для вас отобрали и загрузили. Лучшие сеты с финального уикенда фестиваля Tomorrowland в Бельгии уже у нас. Качайте и слушайте в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Попасть туда очень просто, либо в поиске вбивайте, либо на наш основной телеграм-канал Радио Рекорд подписывайтесь. Ну и, конечно, там есть ссылочка с переходом, на нее нажимаете, все, готово, наслаждайтесь. Наслаждайтесь в машине, наслаждайтесь дома, наслаждайтесь где хотите и делитесь с друзьями. Tomorrowland весь из Бельгии уже у нас самый актуальный. А как вам, кстати, напишите это Tomorrowland в чате мобильного приложения Рекорда. И интересно, кто-то или что-то оправдали ваши ожидания, может быть, кто-то не дотянул. Почитаю ваше сообщение. А пока о треках в этом часе расскажу. Там Тиесто и Коусакс в финале.

0: Рекорд. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
3: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
2: Что же делать? Где помыться?
4: Мы в холодный не хотим.
2: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
4: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
5: Спортивный комплекс Сокол. Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Дэнс-лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Tiësto and Calip Arredondo. Echo Sax Finale.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз рассматривает изменения подхода к санкциям против России, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По данным газеты, цель состоит в том, чтобы ускорить согласование более точечных финансовых ограничений, сократив возможности отдельных стран Евросоюза применять право вето в ходе переговоров. В частности, популярность набирает идея об отказе от крупных санкционных пакетов в пользу отдельных мер или небольших тематических блоков. Владимир Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте. Документ устанавливает правила разработки и применения моделей, вводит понятие суверенных и национальных систем искусственного интеллекта, а также разрешает использовать объекты авторского права для обучения нейросети при наличии законного доступа к ним. Главный арбитр финала чемпионата мира завершил карьеру. Славко Винчич отсудил 4 матча на Мундиале. Международная федерация футбольной истории и статистики признала его лучшим рефери турнира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
0: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд. Рекорд.

0: Пейте чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

слушаете первый танцевальный. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на связи на ближайший час уж точно. Давайте про френд-зону поговорим. Тем более, что в Канаде девушка вышла замуж за лучшего друга, осознав, что в нем есть все, что она искала в партнере. Итак, список, внимание, мужчины для меня были важны, заявляет. Вера, скромность, щедрость, творческий взгляд, любовь к путешествиям и способность понимать и поддерживать меня. Ничего себе списочек. Да, со временем я увидела все это в своем лучшем друге. Ее лучший друг отличается от нее по цвету кожи. Передаю вам фотографию, которую вижу. Отличается расой. Отличается, конечно, ростом. На 3 головы ниже он ее. И девушка говорит, ну все, я встретила тебя, любовь моя. Очень долго длилась их дружба. Парень уже отчаялся, но все равно продолжал ухаживать за своей тогда еще подругой. Давайте по френд-зону. Про нее родную поговорим. Девочки, выводили ли вы кого-то из френд-зоны, как это было? И парни, выходили ли, получалось ли у вас, как у этого героя, выйти из этой самой френд-зоны? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, а я пока расскажу о треках в этом часе. Там «Медуза».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, за что мы платили самую крупную сумму денег. Не буду читать имя слушателя. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
2: Причем договорился с ними: слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. И говорит: давай,
1: отнеси стулья.
2: Вечером стулья, утром деньги.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Рекорд. Реклама.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
5: 0+.
6: Суши Сел. Вкусно и сытно. Суши Сел. Мега аппетитно. Суши Сел. Заказывай скорее вкусные роллы для своих людей.
7: Заказывай в приложении Суши Сел.
8: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
9: Джо Пеши представляет.
10: 1 августа.
9: Культовый фестиваль музыки Sunset в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, Religion, город Москва.
10: 1 августа.
9: Sunset, Бобровый лог, пляжный комплекс Мираж. Для лиц старше 18 лет.
11: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
3: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили, что заморозка конфликта на Украине невозможна при нынешней позиции Киева. При этом Дмитрий Песков отметил, что конфликт может прекратиться до конца суток, если украинские власти примут соответствующие решения. Ранее с инициативой заморозить ситуацию выступил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом экспорт дизельного топлива возобновят только после полного обеспечения внутреннего рынка. Также власти рассматривают возможность снизить норматив обязательных продаж бензина на бирже до 2%. Apple может отказаться от умных очков с камерой из-за обеспокоенности пользователей относительно конфиденциальности, сообщает Bloomberg. Помимо полного отсутствия камеры на устройстве, также рассматриваются варианты ее использования только для работы и инструментов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске +19. Завтра во вторник, 28 июля, дождь.

0: это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорник 321-246-800-56337-0+.
2: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Itai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Мистер Зев, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукер, Кирма, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect и Тай Гастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире Рекорда и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С Рекордом на
1: Анима. Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, на самом деле, как-то непросто выходить мне в эфир после того, как мы сейчас с Никитой Бурягиным пообщались, да, и выяснилось, что я, оказывается, не умею общаться с мужчинами. Вот такие вот выводы. Тяжело, сложно, но, опять же, в продолжение темы я сейчас озвучу новость, которую тоже мне согласовал Никита Бурягин. Итак, москвичка потеряла работу с зарплатой 800 тысяч рублей, почти лям, на секунду, из-за использования нейросети. И подробнее. Девушка загружала конфиденциальную информацию компании в DeepSeek и служебные документы пересылала на личную почту. Все это, конечно же, вскрылось. Ее уволили. Она пыталась оспорить решение суда. Однако на работу, как и прежде, все, девушку никто не восстановил. Друзья, неприятно, обидно, да, но, с другой стороны, мне кажется, она знала, на что идет. Вот знаете, хочу у вас спросить, а у вас, ну, не про чаты, да, всякие GPT, спрошу так, а бывало ли такое, чтобы вы ошибались чатами? Свою какую-то личную конфиденциальную информацию отправляли, опа, и в рабочий чат, может, какие-то фото, видео, ненормативную лексику. Пишите, если такое было, рассказывайте об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. В этом чате у нас Бауза и Магнетик, услышим. А еще впереди Карлита и Соби Такер, Манхэттен. И непременно Солова, Обла.ком. А еще Пнау и Ту Кураса. Прямо сейчас у них Фадера, Think About Us. И все это Рекорд. Дэнс лето. Рекорд.

0: новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на Рекорде.
1: Рекорд Релиз. Рекорд. Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе,
2: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит. Всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
6: Готовься к самому громкому событию этого лета.
7: В субботу, 1 августа.
6: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки.
7: Жаркие танцы.
6: Конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета»
7: в 12.00.
6: Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть Спартамаркет».
7: 0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новости.
1: В Евросоюзе могут отказаться от нынешнего механизма санкций против России из-за позиций Греции, пишет F Times. Афины на несколько недель задержали принятие очередного пакета мер, добившись исключений для греческой судоходной компании. Это первый случай, когда общая система экономических санкций Евросоюза была ослаблена. В Госдуме предложили защитить от увольнения женщин с детьми до 8 лет. Сейчас возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормилицы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя, составляет 3 года. Конор Макгрегор пропустит год из-за травмы, об этом сообщил глава UFC Дейна Уайт. Ирландец повредил колено в 69-секундном поединке против Макса Холлоуэя. Для него этот выход в октагон стал первым за 5 лет. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
6: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
7: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
6: 1 августа, 12:00.
7: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
6: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
7: Это будет феноменально!
8: Дэнс лето!
0: На рекорде!

на рекорде. На пятой странице руководства к автомобилю «ВАЗ-5».

Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати.

0: пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+. Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. «Сапмастер». Подберем «Сап» для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
4: Джо Пеши представляет
5: 1 августа
4: культовый фестиваль музыки «Сансет» в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, «Религион», город Москва.
5: 1 августа
4: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж». Для лиц старше 18 лет.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость про аферистов. Аферисты нацелились на кого? Да на нас, на девушек. Россиянок предупредили о схеме обмана с бесплатными процедурами. Но мы помним, что бесплатный сыр где бывает? Да, все там же. Итак, мошенник пишет жертве от лица владельца или менеджера салона красоты. Он втирается в доверие и обещает подарить процедуру. Вообще, ну, бесплатно. Как только девушка соглашается, ей отправляют персональный промокод, ссылку для записи, которая вводится на поддельном сайте салона, фишинговый сайт, ну и все. Доступ к вашим персональным данным, вы становитесь жертвой, неприятно, не хотелось бы. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте. Ну, у вас-то бывало наверняка. Сейчас же, к сожалению, мы живем в эпоху мошенников. Вас как-нибудь обманывали? Либо вы как-то умеете раскусить мошенника по первым словам? Если да, то пишите свои лайфхаки, все почитаю непременно. Бенни Бенасси в этом часе, свежая работа, Every Single Day.

еще Джоэл Кори и Whisper. А также Эвин и Hollow. Прямо сейчас Evelyn Rocks на Vertigo, и все это рекорд Dance лета.

0: в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Полеты разрешены 25 градусов.
2: Уже не самолет, а самоезд. Это все-таки, конечно, хорошая новость. Признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. А, кстати, непонятно, а вот ездить до плюс 25
3: градусов можно? Да, ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Категория просто Б, пилота получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда выше 25 градусов?
3: Жарко, потеть начинает. А когда меньше минус 9, мурашки у него.
2: Просто он так мальчику коленький, мама говорит, в жару не пойдешь гулять, спаришься. В холод не пойдешь гулять, замерзнешь.
3: Ну, шапку надень.
2: Самолету шапка нужна.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-0-50.

0: 2. Акция действует до ее отмены.
1: Готовься к самому громкому событию этого лета.
2: В субботу, 1 августа.
1: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки,
2: жаркие танцы,
1: конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТЦ «Планета»
2: в 12.00.
1: Вход свободный. Организатор – громкая федеральная сеть «Спартамаркет».
2: 0+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года, сообщили эксперты. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет, а страховое покрытие было в размере 50 тысяч рублей в месяц. При получении мошенниками данных банковской карты нужно ее немедленно заблокировать и сменить пароли, сообщили в МВД России. Также рекомендуется установить лимит выдачи денежных средств в сутки и за одну операцию, выбирать для пользования терминалы и банкоматы, расположенные непосредственно в отделениях банка или других охраняемых учреждениях, а также вводить пин-код быстрыми отработанными движениями, покрыв клавиатуру рукой. Черногория отменит безвиз для россиян уже этой осенью. Власти страны официально подтвердили, что с 1 ноября россиянам для въезда потребуется оформлять визу. До 31 октября въехать в Черногорию еще можно без визы, а срок пребывания по действующим правилам составляет до 30 дней. Изменения связаны с приведением миграционного законодательства в соответствие с нормами Евросоюза. Лучшие сеты с финального уикенда фестиваля Tomorrowland в Бельгии уже у нас. Качайте и слушайте в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, за что мы платили самую крупную сумму денег. Не буду читать имя слушателя. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
2: Причем договорился с ними: слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. И говорит: давай,
1: отнеси стулья.
2: Вечером стулья, утром деньги.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра во вторник 28 июля дождь, днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я вот подумала, какой сегодня день? У нас же не дня без праздника, как мы помним, да? А сегодня-то, оказывается, день холостяков. Мужчина не женатый, я вас поздравляю. Разведенные мужчины тоже у нас холостяками же считаются, правильно? И вас поздравляю. И, кстати, парни, добро пожаловать в наш чат нашего мобильного приложения Радио Рекорд. Расскажите, по какой причине вы не женитесь? Кстати, я знаю, что многие из вас убежденные холостяки. Вот расскажите, почему вы не женитесь? Что же вас так страшит? Это нам, девушкам, в первую очередь, очень любопытно. В этом чате у нас Police in Paris и Бизи услышим. А еще Сэм Фелт и Keep on Rising.

0: Bright the Wild. В начале часа Оффенбах и Miles Away. Все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Hitai Gastro. Три музыкальных полюса: хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России: Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Hitai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
4: 0+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: Тегеран и Вашингтон ведут переговоры через посредников, включая Пакистан, Оман и Катар, сообщают СМИ со ссылкой на иранский МИД. Там подчеркнули, что диалог требует надежного фундамента, который был разрушен Штатами. Иностранцы с 27 июля начнут платить новую кратко повышенную госпошлину при подаче заявления на миграционные услуги в России, сообщили в миграционной службе МВД. За оформление визы для многократного пересечения границы нужно будет платить 6 тысяч рублей, за выдачу приглашения на въезд 8 тысяч, за выдачу ВНЖ 30 тысяч рублей. Дональд Трамп заработал больше за время второго президентского срока, чем за все предыдущие 60 лет. По подсчетам Bloomberg, доходы американского лидера за последние два года оказались выше, чем суммарно за предыдущие 6 десятилетий. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
5: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
4: 1 августа, 12:00.
5: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
4: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт grибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
5: Это будет феноменально!
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра во вторник 28 июля дождь, днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Рекорд. Реклама.
5: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже. 0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофоне. И мы начинаем новый музыкальный час и новую музыкальную неделю. Потому что сегодня у нас понедельник, 27 июля. Рекорд Дэнс Лето продолжается. И уже на этой неделе у нас будут первые дни августа. А это значит, в свою очередь, что у нас осталось с вами всего лишь каких-то 5 недель до осенних дней. Поэтому я вам всем рекомендую оставаться на позитивных вибрациях, оставаться на нашей музыкальной волне и двигаться вместе с нами в правильном танцевальном ритме, чтобы не упустить ни одно летнее мгновение, потому что время, конечно, летит очень быстро. В этом часе будем слушать с вами очень много новой музыки. Давайте расскажу о том, что из самого вкусного и интересного улетит у нас в эфир в ближайшие 60 минут. Это будут DJ Gouja и Jason Derulo, Michiko, Rico.

0: Новый сингл от Тиеста «Эхо Сакс Файнал» «Рекорд Микс». А прямо сейчас Sony Fadera и D.O.D. «Think About Us». И это «Рекорд Дэнс Лето».
1: «Рекорд

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз рассматривает изменения подхода к санкциям против России, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По данным газеты, цель состоит в том, чтобы ускорить согласование более точечных финансовых ограничений, сократив возможности отдельных стран Евросоюза применять право вето в ходе переговоров. В частности, популярность набирает идея об отказе от крупных санкционных пакетов в пользу отдельных мер или небольших тематических блоков. Владимир Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте. Документ устанавливает правила разработки и применения моделей, вводит понятие суверенных и национальных систем искусственного интеллекта, а также разрешает использовать объекты авторского права для обучения нейросети при наличии законного доступа к ним. Главный арбитр финала чемпионата мира завершил карьеру. Славко Винчич отсудил 4 матча на Мундиале. Международная федерация футбольной истории и статистики признала его лучшим рефери турнира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
9: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
13: в ленте. Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Radio. Record.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Рекорд Дэнс Лето продолжается. И так как мы главная танцевальная, мы, естественно, следим за главными танцевальными фестивалями электронной музыки по всему миру. На этих выходных закончился фестиваль Tomorrowland в Бельгии. И лучшие сеты с финального уикенда этого фестиваля вы можете найти у

Москве. Много новой музыки вы там для себя найдете, как, кстати, и в ближайшие 60 минут в нашем основном эфире. Давайте расскажу о том, что мы с вами послушаем из новинок. Это будут Карлита и Софи Такер, Манхэттен, Рекорд Микс. Дэвид Гетта и Мортен, Титаниум, Рекорд Ремейк. Иман Бек и София Рейс, Not You, Рекорд Микс.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, за что мы платили самую крупную сумму денег. Не буду читать имя слушателя. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
2: Причем договорился с ними: слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. И говорит: давай,
1: неси стулья.
2: Вечером стулья, утром деньги.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили, что заморозка конфликта на Украине невозможна при нынешней позиции Киева. При этом Дмитрий Песков отметил, что конфликт может прекратиться до конца суток, если украинские власти примут соответствующие решения. Ранее с инициативой заморозить ситуацию выступил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом экспорт дизельного топлива возобновят только после полного обеспечения внутреннего рынка. Также власти рассматривают возможность снизить норматив обязательных продаж бензина на бирже до 2%. Apple может отказаться от умных очков с камерой из-за обеспокоенности пользователей относительно конфиденциальности, сообщает Bloomberg. Помимо полного отсутствия камеры на устройстве, также рассматриваются варианты ее использования только для работы и инструментов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
12: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
11: «SsangYong» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Полеты разрешены 25 градусов.
2: Уже не самолет, а самоезд. Это все-таки, конечно, хорошая новость. Признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. А, кстати, непонятно, а вот ездить до плюс 25
3: градусов. Нет, ну, ездить, конечно, можно. Да, ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Категория просто Б пилота получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда выше 25 градусов?
3: Жарко, потеть начинает. А когда меньше минус 9, мурашки у него.
2: Просто вот так мальчику Коленьке, мама говорит, в жару не пойдешь гулять, спаришься. В холод не пойдешь гулять, вот замерзнешь.
3: Ну, шапку надень.
2: А, самолету шапка нужна.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Dance Radio.

снова будут Кремов и Хрусталев. Напомню, они 2 недели были в отпуске. Сегодня у них будет первый эфир после отпуска. С чем я вас, наши слушатели, и поздравляю. Ну и вообще, в понедельник у нас много классных разных программ. Например, в 9 вечера по Москве у нас в эфире будет Team Vox с шоу Record Party. В 11 вечера он же Team Vox будет с шоу Record Release. Это шоу у нас бывает только по понедельникам. И мы там играем самую свежую электронную танцевальную музыку. Самые главные новинки. Ну а ровно в полночь у нас в эфире традиционно трансмиссия. DJ Phil будет играть для вас транс-музыку 2 часа. В 2 часа ночи, мало ли вы полуночники, возвращайтесь к нам обязательно, потому что DJ Кефир представит вам новинки из мира летней, прикольной, вайбовой хаос-музыки. Вот такое вот расписание у нас с вами сегодня. Ну а что мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут, давайте расскажу.

0: Beat It Record Mix. Vintage Culture и Gaps Last Record Mix. А прямо сейчас Offenbach, Miles Away, и все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз».

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе могут отказаться от нынешнего механизма санкций против России из-за позиций Греции, пишет F-Times. Афины на несколько недель задержали принятие очередного пакета мер, добившись исключений для греческой судоходной компании. Это первый случай, когда общая система экономических санкций Евросоюза была ослаблена. В Госдуме предложили защитить от увольнения женщин с детьми до 8 лет. Сейчас возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормилицы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя, составляет 3 года. Конор Макгрегор пропустит год из-за травмы, об этом сообщил глава UFC Дейна Уайт. Ирландец повредил колено в 69-секундном поединке против Макса Холлоуэя. Для него этот выход в октагон стал первым за 5 лет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире Рекорда и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с Рекордом на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Полеты разрешены 25 градусов.
2: Уже не самолет, а самоезд. Это все-таки, конечно, хорошая новость. Признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. А, кстати, не понятно, а вот ездить до плюс 25
3: градусов. Нет, ну, ездить, конечно, можно. Да, ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Категория просто Б, пилота получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда выше 25 градусов?
3: Жарко, потеть начинает. А когда меньше минус 9, мурашки у него.
2: Просто как мальчику Коленьке, мама говорит, в жару не пойдешь гулять, спаришься. В холод не пойдешь гулять, замерзнешь.
3: Ну, шапку надень.
2: А, самолету шапка нужна.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и здесь мы, Кремов и Хрусталев. Ну, стало быть, как всегда, по этим чертовым будним дням будем обсуждать новости, которых в моей жизни за последние 2 недели не было от слова совсем. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, и все-таки умник Столыпин был прав, немного перефразируя которого, можно сказать, что в России за 10 дней меняется все, а за 20 лет ничего. Когда мы уходили в отпуск, все говорили о бензине, когда пришли, все говорят о Валбересе. Когда мы уходили, шаман был в кожаных штанах, когда пришли, шаман неизвестно в чем. Когда мы уходили, Государственная Дума бурлила и выдавала, а вот когда мы пришли, она благополучно ушла на каникулы. Но на смену Государственной Думе здесь с каникул вернулись мы, а это значит, что мы будем обсуждать новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Ученые выяснили, что регулярный просмотр телевизора буквально уменьшает объем мозга. У людей, которые проводят перед экраном много времени, быстрее развиваются изменения, связанные со старением мозга. Ухудшается память, снижаются когнитивные способности и повышается риск инсульта. При этом дело оказалось не в сидячем образе жизни. Такого эффекта при других занятиях сидя исследователи не обнаружили. Особенно сильно просмотр телевизора сказался на мужчинах.
2: А, ну, это, кстати, естественно. Что мужики? Просто, понимаете, просто мужики, они же не только смотрят телевизор, они еще с ним разговаривают. А как, извините, можно смотреть программу, ну, скажем, Владимира Соловьева и не разговаривать с ним? С Соловьевым, то есть. А когда ты начинаешь по телевизору разговаривать с Владимиром Соловьевым, то, конечно, ты выглядишь тупо. Потому что Соловьев-то тебя умнее, он, конечно, тебя переговорит, переумничает.
1: Ну, я не знаю, когда я впадаю в такое странное состояние, что начинаю разговаривать с Владимиром Соловьевым по телевизору, я стопудово его умнее. По крайней мере, я так сейчас себя ощущаю.
2: Это
1: умнее,
2: да.
1: Остроумнее.
2: Это вам так
1: ярче.
2: Кажется. Но потом, вы все равно начинаете думать, как Соловьев, и говорить то, что он вам сказал. Ну, а то, что в отпуске вы разговаривали с Соловьевым, это я вижу потому, как вы хорошо выглядите.
1: Да я с ним в отпуске был.
2: С телевизором, то есть. Я понимаю, но объясните, слушайте, ну, то, что телек как бы отупляет, это давно уже, так мягко говоря, не новость. Тут-то новость другое. Что, как было сказано, что он буквально, да, уменьшает объем мозга. То есть, видите, прямо уменьшает? То есть, буквально.
1: Высасывает. Сам становится твой, как вампир, умнее становится?
2: Да.
1: Телевизор, а ты глупее.
2: Сосет твой мозг. То есть, а как это конкретно происходит? То есть, начал ты смотреть, там, давай поженимся, да, и мозг был там, как арбуз, да? Как кабачок, да, а после просмотра шорта на 5:30, как маринованный этот огурчик. Как это происходит? То есть, и это прямо во время программы? То есть, вот, например, опять же, в случае вот с программой Владимира Соловьева, это как вот происходит, в какой момент? Это вот когда он орет «мразь!» Или наоборот, когда он делает паузу. Знаете, Соловьев очень любит делать такие большие паузы. Мне попалось видео где-то там.
1: Может, звук пропадает у вас?
2: Да ты знаете, я тоже так думал.
1: Он рот открывает, а звука
2: именно
1: нет.
2: Это я и подумал, что у меня пропал звук. Нет, это была пауза. Он ее, знаете, очень благополучно так передрал у Джона Стюарта. Знаете, как это сказать, который любит такие паузы делать, когда он... И вот у меня вопрос. Ты вот тупеешь во время ора или во время паузы?
1: Слушайте, ну я не знаю, может быть все вообще не так, как бы, все наоборот, как бы, смотрите. Может, ученые совершили трагическую ошибку и перепутали причинно-следственные связи. Сначала у тебя мозг усыхает, стареет, уменьшаются когнитивные способности, и в результате чего ты начинаешь смотреть телевизор, а не наоборот. Потому что телевизор ни в чем не виноват.
2: Какая разница? Результат-то один. Телевизор смотрят тупые. Но, а... Тут, ведь понимаете, в чем самое... Для меня, конечно, мозг уменьшается. У меня есть серьезные к этому вопросы. А что, ты тупеешь во время просмотра любой программы? То есть даже во время, извините, просмотра «Что, где, когда»?
1: Да ну надо.
2: Да как, я и говорю. То есть что, ты тупеешь, когда смотришь на «Друзья»? Да как это возможно? Мне кажется, один взгляд на «Друзья» равен 3 классам образования в школе.
1: Да, разумеется. Это еще одна трагическая ошибка. Это не связано с сидячим образом жизни. Сидячий образ? Да, по-моему, все нормальные телевизороманы лежа его смотрят. Их лежа мотает.
2: Так вот, если лежа ты смотришь на «Друзья», ну неужели ты от этого тупеешь? Причем я не обязательно говорю, что не обязательно смотреть на его лицо. Даже если смотреть на ремень.
1: Видно. А там не видно. Он же сидит за столом как бы.
2: Ну, он встает. Но, в любом случае, раз телевизор уменьшает объем мозга, хватит его уменьшать, товарищи. Хватит! Хорош смотреть телек. Слушайте радио. Потому что здесь мозг, если и уменьшается, то несоизмеримо меньше. Так, на 106,3 в Питере и на 89,9 в Москве. Это вообще ни о чем.
1: Да, да? И наблюдайте прекрасную картину, как уменьшается мозг у ведущих в процессе.
2: А у нас к вам вопрос. Бог с ним, с телевизором, хотя и он тоже, да и радио, то все что угодно. Вопрос-то не в телевизоре и в радио. А что тебя отупляет? Работа, люди, если люди, то конкретно какие, дела, наоборот, отдых. Вот, может, на отдыхе тоже был.
1: Какие-то ситуации жизненные, конкретные какие-то.
2: Да, прямо вот это меня отупляет, или это меня отупило. И похвастайся, как мы хотим проанализировать.
1: Да,
2: как
1: на примерах каких-то.
2: Как-то поучительно.
1: Разбирать мы будем, анализировать. Да,
2: ну, и случай с чем?
1: Да, с отуплением.
2: Да, с тупостью. Пиши, обсудим это в народных новостях.

0: Крусташоу.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести на территорию колонии два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота вовремя заметили сотрудники учреждения. После осмотра животное отпустили, а вот посылку изъяли. Примечательно, что это уже второй подобный случай в этой колонии. Год назад здесь поймали другого кота с таким же грузом.
2: Какие в этой колонии кошкоманы? Любят котиков и наркотиков.
3: Ну, все же любят котиков.
2: Ну, конечно,
3: все,
2: да.
3: Сейчас же это как бы такое, ну, просто...
2: Любим котиков. Но, послушайте, но не это главное, я вам скажу в этой новости. Это все ерунда. Потому что у меня, знаете, у меня изменилась картина мира. У меня просто разрыв шаблона. Потому что раньше я думал, что... Настоящий волшебник и настоящий дрессировщик кошек – это Юрий Куклачев. Оказывается, настоящие дрессировщики, они на зоне.
3: Ну, нет, технически вне зоны, потому что оттуда же он нес. Возможно, Куклачеву нужно приглядеться.
2: Он нес оттуда, значит, где его дрессировали? На зоне, раз оттуда нес. Я и говорю, что на зоне лучшие дрессировщики. А этот номер, извините, покруче любого Куклачевского. Пронести в колонию или там из колонии два сверка запрещенки. Да ни один Куклачева с таким... Да знаете, да я думаю, что котик Куклачева даже самый умный, самый дрессированный. Ну, максимум, не знаю, ну, пронес бы запрещенку, ну, на завод АвтоВАЗа. Ну, все.
3: Дальше. Ну, еще бы при этом бы там, не знаю, пел, что он там делает.
2: Кто?
3: На маленькой гармошке выиграл.
2: Вы уверены, что вы смотрели Куклачева?
3: А что они там делают?
2: Я не знаю.
3: Как в цирке, наверное, потому что поют, танцуют, жонглируют.
2: Нет, понимаете, какая штука? Котики даже очень дрессированные не поют. Ну так, но это не важно. Ладно, это поет
3: Куклачева. Ну на баянчике, а может играть? Или на балалайчике.
2: А в баянчике что, запрещенка? Вот, об этом речь. Да, вот теперь надо проверять, конечно. Безусловно, если у Куклачева теперь котик на баянчике. Как? Или даже просто там на этом?
3: А нет, если кто-то увидит котика с баянчиком, то этого человека нужно проверять на наркотики.
2: Да, ну, хороший, кстати, тест. А вот мне интересно, выйти, но этот кот пронес запрещенку, да? Из зоны на зону, я, кстати,
3: не понял. Ну, на зону, почему в этом же смысл? А как с зоны зачем бы носить?
2: Ну, окей.
3: Им туда нужно.
2: А интересно, а вот этот кот ученый, он бы смог вот у нас в трамвае без билета от кондукторши отмазаться? Вот когда там, вы не оплатили сейчас полный стоимость! Он бы смог ее так заболтать, вот как настоящий ученый кот.
3: Нет, слушайте, такие коты не палятся на мелочи. Если он что-то везет, как бы он оплатит проезд, как бы, чтобы не привлекать себе внимание. Боярский зачехлит, да, так, как бы там. То есть, как бы, будет аккуратный, красивый, причесанный, свежебритый.
2: Ну, он такой есть. Он сможет это сделать. Потому что, смотрите, но второй раз попался. Ну, ладно, котик, ему ладно. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну, хомячка с ошейником. Бывают же хомячки с ошейником?
3: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой там.
2: Нет, хомячок-то маленький, а ошейник большой.
3: Здоровье. Зачем хомячку ошейник? Защеку. Они же защеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
3: Такие. Если их нормальное состояние, то не палятся. Котик с ошейником вызывает подозрение. А если хомячок с набитыми щеками?
2: Подождите, а вот сейчас мы, как добропорядочные граждане, да, помогаем тем, кто борется с наркотиками. Хомяк за... Как это называется? Проверять что?
3: Да. И, кстати, какой-то невиданный, извините за слово, ругательный либерализм проявили сотрудники ФСИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
2: Вот а они, за что?
3: Ну вот за то, что он прав, наркотики изъяли, животное отпустили. Это же как бы он... Нужна наука, чтобы всем другим котам, знаете, нет как бы.
2: А котам, да, котам. Конечно. А этим заключенным пора переходить, не знаю, на рыбку, например. Рыбка в аквариуме. В ошейнике. А в ошейнике запрещенка. Хотя это уже как бы не способ принести, а сам приход.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: публично сжег свои кожаные штаны, чтобы попрощаться с прежним образом. В опубликованном ролике певец отправил их в русскую печь, заявив, что именно они годами вызывали споры, слухи, сомнения и домыслы. После этого артист появился перед камерой уже в рваных джинсах, пообещав поклонникам нового шамана.
1: Вот слушайте, я не понял. Может, вы мне объясните? А шаман сжег кожаные штаны. А в чем он тогда остался? В кожаных трусах?
2: Ну вот, в драных джинсах. Это новый шаман.
1: Нет, подожди секундочку. Нет, насчет драных джинсов. Значит, артист перед камерой, значит, появился уже в рваных джинсах. Тогда, а что значит, что это означает? То есть он под кожаными штанами носит рваные джинсы? Это что, его исподние? Это как кальсоны, что ли?
2: Ну,
1: нет, подождите секундочку. Он снял кожаные штаны и их сжег. И остался в рваных джинсах. Кстати, почему они рваные? Он порвал где-то? Случайно зацепил джинсы о кожаные штаны?
2: Да, дырка.
1: А почему? А как он? То есть он снял кожаные штаны и что там дальше?
2: Ну, там все сложнее. Смотрите, я как человек грешен, каюсь. Лет 20, а то и 25 назад носил кожаные штаны. Свидетельствую. Может, конечно, технологии изменились, хотя вряд ли это касается кожаных штанов. Под них ничего нельзя надеть, кроме маленьких трусиков.
1: Вот. Так а трусики-то маленькие, кожаные. Он сжег или нет? С вами-то понятно, вы их точно не сожгли. Вы продали их, да, тогда вида еще не было.
2: Ну, опрашка была.
1: А, вот вы где продали. Да, теперь знаю. И окей, он сжег кожаные штаны и еще остался в рваных джинсах. Слушайте, ну, а в чем смысл этого? Потому что вообще-то рваные джинсы, это, ну, в его смысле, в смысле шамана, ничуть не лучше кожаных штанов. Потому что это тоже стиль западной поп-культуры. Там рок, там панк, игги-поп, там, я не знаю, да?
2: Вот вы сказанули игги-поп.
1: Ну, не важно.
2: Перегрели, что ли?
1: То есть разницы никакой. То есть снял кожаные штаны, а под ними рваные джинсы. Да лучше бы ничего не снимал. Так бы был просто шаман, а теперь он шаман без штанов.
2: Что это?
1: Ну, и который снял штаны. Окей, хорошо, тогда у меня другой вопрос, еще более важный. Он остался в рваных джинсах. А что у него под рваными джинсами? Рваные трусы?
2: Ну, это уже трудно проверить, как бы. Ну,
1: Это нам важно знать. Как это? Мы хотим теперь все знать о шамане, раз он перед нами снял штаны, и мы стали ему близки, правильно? Он перед нами, он стал мне чуть-чуть как более родной. Шаман без штанов.
2: Более понятный.
1: И понятный, я тебе хочу понять, какие у него трусы. Если они тоже рваные, конечно, тоже нужно сжечь. Ну, совсем рваные. Ну, мне уже, не знаете, мне девушка говорит, вам пора сжечь твои рваные штаны.
2: Какая-то у вас девушка такая непрактичная, не хозяйственная. А заштопать, а там за...
1: Ну, вот, понимаете, да, такие сейчас пошли.
2: Крепить.
1: Значит, и там сказано, что в ролике, да, в опубликованном... вот, еще ролик, да, он отправил их в русскую печь, заявив, что именно они, штаны, то бишь, вызывали споры, слухи, сомнения и домыслы. А это какие споры и сомнения вызывали кожаные штаны шамана?
2: Помните, как мы вот еще до отпуска, как мы жарко спорили перед эфиром, да? И как бы всякие домыслы и сомнения высказывали свои. А может быть, это потому что? И нет, это не
1: а
2: потому.
1: Может быть, что, какие сомнения? Я просто имею, может быть, какие-то. Может быть, не мы, кто-то другой, может быть, обсуждали, что шаман кожаный? Что сам кожик из этих, из чернокожаных.
2: Нет, знаете? Получается, что он не кожаный под штанами кожаными.
1: Ну, или наоборот.
2: А в дырке в джинсах сейчас видно, что кожаный.
1: Окей, и теперь он их сжег в печке. Откуда у шамана печка? И, кстати, а печка у него тоже кожаная?
2: Да нет, в кожаной печке не сжечь, как бы, кожаные штаны.
1: Нет, ну у шамана наверняка же
2: откуда?
1: У него же какая-то простая печка.
2: Но русская
1: откуда
2: печка
1: у него
2: здоровенная.
1: Печка? А кого он в ней до этого сжигал? Алексея Панина,
2: нет? Ну, действительно, может, там щи томил, там. Да. Он же человек семейный, такой вот хозяйственный, знаете, там, конечно, нужна русская печка.
1: Я когда стану семейным... Смотрите, я вас запросил, щи томил в кожаной печке или в кожаных штанах?
2: В кожаных штанах, в обычной печке. А потом штаны там сжег, когда щи дотомил.
1: Ну, окей, но на самом деле, если шаман хочет действительно избавиться от западного образа, ему надо не штаны в печке сжигать, потому что, ну, нефиг вообще выпендриваться, потушил штаны и надел обратно. Потому что заменить кожаные штаны на рваные джинсы, по-моему, это еще хуже. Потому что был кожаный, а теперь дырявый.

0: М-Хруст-шоу.
1: Волосатые мужские ноги стали проблемой в японских офисах. После того, как из-за аномальной жары сотрудникам разрешили приходить на работу в шортах, некоторые женщины начали жаловаться на волосатые ноги коллег. В СМИ даже появился специальный термин «санихара» или «харассмент волосатыми ногами». На этом фоне среди японских мужчин резко вырос спрос на лазерную эпиляцию ног, чтобы не смущать окружающих.
2: Да, конечно, сейчас нашли отмазку. Типа, хочу иметь гладенькие ноги, чтобы не смущать окружающих. Слушайте, да знаем мы для чего это. Гомики там все! Ну, гладенькие ноги! Лишь бы, знаете, что сразу? Ой, вот, чтобы не смущать, вот теперь у меня гладенькие ножки.
3: Ну, а другому не мешает же, как бы, ну да, возможно, и такие, как бы, такие. Ну, и чтобы не смущать.
2: А, кстати, вы не знаете, а откуда у японцев волосатые ноги? Меня ведь в этой новости больше всего поразило, вот, что это новость из Японии. Потому что, ну, конечно, я бы, да и вы, мы бы нисколько не удивились, если бы новость была из Армении. Там Ашот Хачикян там пришел на работу в шортах, и половина сотрудников офиса запуталась в его волосне.
3: Ну, вот так это не, там, это не смущает, там это нормально, это как бы часть как бы кода.
2: Это обычно, но Япония, какие там у них волосы?
3: Они же все гладенькие, как...
2: Конечно, а у женщин, слушайте, у женщин там реально от страха глаза велики там. Увидели две волосинки, три жалких там волоска, да, и уже что там, харазм. Слушайте, я вот обращаюсь к японским женщинам. Японские женщины, вы в Грузии были? Да вы бы там вообще охренели. Представляете, там Гиви Волосаджави или Вахтанг Волосидзе.
3: Ну, возможно, не, ну, там это их не смущает. Конечно, они там были, японские женщины. Но у себя на родине...
2: Были в Грузии обязательно.
3: Да, конечно, все, да.
2: Конечно, они там не были. Потому что они там называют харассмент волосатыми ногами. Представляете, что в Грузии такими волосатыми ногами это терроризм.
3: Да, а еще как бы они могут сказать, что мы на самом деле итальянцы, ну эти грузины. Нам можно. Или армяне, вот эти мы итальянцы.
2: А лицо куда девать?
3: Ну что, как нормальное итальянское лицо. Mm. Они же неотличимы. То есть такие же красавчики.
2: Нет, ну если шляпку
3: красивые,
2: да. Да, это да. А, вы про грузины. Я думал про японцев.
3: Нет, про

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И в этот момент нашей программы мы вступаем в законную и вполне традиционную связь со слушателями. То есть с вами, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы сюда кучу всего написали, как обычно, а мы кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Мы это называем народными новостями, и чего там?
1: Ну, тут у нас была история о том, что ученые выяснили, что регулярный просмотр телевизора буквально уменьшает объем мозга, что ведет к снижению когнитивных способностей, повышает риск инсульта даже почему-то, да, и ухудшает память, и старение мозга ускоряет. Но про телевизор все мы как бы слышим, да, об этом, хотя бы раз в жизни, там, не смотри телевизор, а тупеешь, да? А вот, ну, тут об этом заявили ученые. Ну, что как бы другое, не телевизор, может вызывать отупление, снижение когнитивных способностей и прочее, прочее, прочее. Короче, что отупляет? И историй очень много вы нам прислали, спасибо вам за это, кое-что успеем почитать. Вот Макс из «Электростали» пишет. Безумно отупляет бесконечное беспричинное сидение в телефоне. Уже просто невозможно. Сам головой все понимаю. Просто листать ленту или смотреть рилсы, но это же уже жесть. Каждую свободную минуту на работе сижу, но уже неделю ограничиваю себя. На ночь не сижу в телефоне. Макс из «Электростали». То бишь, правильно поступаешь. То есть, ну,
0: конечно.
1: На работе это нужно делать,
0: поэтому, чувак, а не ночь. Нет, дома. Просто единственное, что, ну вот, понимаешь, какая штука? Можно было бы, конечно... Ну, тебе предложить какую-нибудь глупость, например, ну, не сидеть в телефоне, скажем, на работе.
1: Ну, как,
0: да?
1: А
0: что делать на работе тогда? Но и у меня есть и другое предложение. Понимаете, ведь мы же говорим как? Вот есть, так сказать, вот, как мы это говорим? Мы говорим, сидим в телефоне, ну, хватит в телефоне сидеть. Пора в телефоне лежать, особенно на работе. Ну, фиг ли там сидеть? Ну, приляг ты уже в этот телефон.
1: Тут,
0: ну,
1: совсем на расслабоне. Тут одна, как бы, возникает серьезная проблема. Потому что все мы знаем, что большинство времени мы сидим в телефоне, когда какаем. Как лежа какать. А? Вот. Ну, что вы тогда скажете?
0: Вот это вообще, дает такие возможности.
1: Серьезно?
0: Невероятные, конечно. Да, Леша, конечно. Поразительно, я сейчас думаю только об этом. Так, ну, давайте читайте, да.
1: Так. Вот Дмитрий пишет, ну, примерно то же самое. Привет, рекорд. Мало того, что стал зависим от листания коротких видео в соцсетях, так еще и заметил, что реально от этого тупею. То есть, а как человек может заметить сам, что он тупеет? Вот как бы это только окружающего
0: за могут заметить. А понимаете, какая штука? Это самая тяжелая форма отупления. Самая тяжелая в том смысле, что она приносит больше всего вреда. Потому что ведь, а когда люди просто тупеют, ведь главное преимущество этого, что никто этого не замечает. То есть не бывает так. То есть человек тупеет, и он никогда тебе не скажет, что ты отупел? Скажет, нет. Потому что это, ну, знаете, это как вот безболезненная смерть. Вот когда в газовую камеру потихонечку просто, ну, у тебя исчезает кислород, а ты просто засыпаешь, грубо говоря. И ты не замечаешь, как ты отупел. А здесь у него самая тяжелая форма. Он тупеет и это замечает. Понимаете? То есть он мучается еще.
1: Надо
0: от этого.
1: Это принять.
0: Нет, это невозможно принять, потому что ты с одной стороны тупеешь, с другой стороны ты понимаешь, что ты тупеешь.
1: Ну, да, это отрицание, но в конце концов он должен успеть принять.
0: Нет, ему надо просто что-то как-то глобально решить проблему. Может, его... Все,
1: списываем.
0: Это тяжелый случай. Че, как его зовут?
1: А я уже потерял.
0: Как зовут человека, который тупеет и понимает это? Ну, дайте я обещаю. Ты
1: о чем?
0: А вот пишет, например... Что вы сказали?
1: Вам, ты че там? Вам такое пишут?
0: Нет, это я... Так, это я в свой телефон заглянул. Ну, вот пишет, например... Вот Полина пишет. Полина, так себя называет. Тупею, видимо, когда показания счетчика нужно снимать и подавать. Полиночка, ну тут для тебя такие новости. С одной стороны хорошие, с другой, может быть, не очень. Дело в том, что для того, чтобы снять показания счетчика, не нужен мозг, нужно зрение. А если при этом у тебя напрягается так сильно мозг, то я не завидую. Ну, с другой стороны, можно же как-то его, этот мозг...
1: Ну, я не знаю, потому что я...
0: Сбодрить немножко. Давайте я ей позвоню, что ли, или не успею уже. Посмотрите, сколько там. Сошка, нет, просто понимаешь, а тебе нужно... Я даже не знаю, что тут поделать. Мне казалось, что это самая простая интеллектуальная задача — посмотреть на показания счетчика и переписать.
1: Я тут вам не...
0: А еще проще взять и снять показания счетчика на телефон. Ну, например.
1: Ну да. Ну,
0: то есть... Или нет?
1: Ну, не просто... знаю. Я не знаю, ничего не могу сказать, но этот счет никак прокомментировать, потому что я ни разу в жизни не снимал показания
0: счетчика. Извините, а что вы снимаете обычно?
1: У меня есть специально обученные люди.
0: Они снимают?
1: Да, все снимают.
0: Вы... Хорошо, ну, вы что-то
1: снимаете. Показания счетчика. Нет, а я снимаю, да, что
0: надо снимать. Что вы снимаете?
1: Ну, вот показать вам сейчас прямо.
0: Нет, это вы знаете.
1: Вот что я все снимаю.
0: Лучше снимайте показания счетчика. Так, ну, вот пишет, например, танцор без баяна, так себя называет человек. Чувствую себя тупым, когда пытаюсь ответить на ваш вопрос эфира. Значит, я тупею от вашей передачи. Продолжайте в том же духе. Чувак, нет, если ты тупеешь, а когда ты не можешь ответить на вопрос передачи, именно в этот момент, наоборот, твой мозг начинает работать. Ты не путай, это не тупение, ты не можешь ответить, но он работает бешено. Просто не можешь ответить.
1: Но бесполезно.
0: А это да.
1: Холостую. А хотя это не единственная претензия, вот другой человек пишет. Но отупляете последние лет 5 меня вы. Тут спору нет. То есть как бы у многих накопились претензии. По поводу того, что мы как бы...
0: Ну, понимаете, какая штука? Тут тоже не получается, потому что если мы его продолжаем отуплять, а он считает себя умным, ведь, да? Тогда зачем он продолжает слушать? Значит, а как же, куда же тупеть-то уже
1: нет? Тут объясняет другой, третий человек в этой истории. С вейкаперами я умнею, с вами тупею. В целом у меня все без изменений.
0: А вейкаперы это что?
1: Это вот с кем он умнеет.
0: А кто это?
1: Да такие вот прекрасные люди, прекрасные...
0: А как он с ними?
1: С ними умнеет, а с нами тупит. То есть все выходит в ноль, как бы, в идеал.
0: А, ну окей, супер. Так, ну хорошо, ладно. Вот как же, что пишет, как же так хруст в грудь себя бьет, что не носит труханы? О, видите? О. Ага. А это кто себя...
1: Все с отпуска вернулись. И петух тоже.
0: Да, я надеюсь, что он там
1: загуляет,
0: что сопьется.
1: Нет, он здесь.

0: Хруст Шоу.
1: Жители Иркутска зафиксировали резкое снижение цен на бензин, совпавшее с визитом в город главы государства. По словам автомобилистов, в день приезда президента стоимость 95-го бензина на некоторых АЗС опустилась примерно до 68 рублей за литр.
2: А, ну, значит, работает все-таки? То есть есть средства против цен на бензин, да? Именно приезд Путина. И смотрите, кстати, реально работает. Ведь в Москве цены там вообще были нормы, они и не изменились.
3: Потому что там президент.
2: Да, все сходится, потому что он там всегда. И жители Иркутска зафиксировали резкое снижение цен на бензин, совпавшее, как они говорят, с визитом в город главы государства. Слушайте, а вот скажите мне, а как работает это волшебство? Это ведь, ну, как бы цены сами же падают, да? Это же не местная администрация их опускает,
3: это просто,
2: да?
3: Конечно, это просто совпадение. Это что, совпавшее. То есть, ну, бывает, что... Нет, это не причинно-следственная связь.
2: А может, это чудо? Вот такое вот, знаете, ну, как бы такое излечение прокаженных цен такое. Может быть? Но действительно, может быть, вы правы, потому что они просто сказали, что совпало. А может быть, действительно, снижение цен вообще никак не связано с приездом Путина. Может быть,
3: вообще нет, да.
2: Может, вообще связано с чем-то другим. Ну, то есть, когда это было. Я не знаю, когда это было.
3: Когда Путин приезжал в Иркутск.
2: А когда он приезжал? Сейчас посмотрим.
3: Когда приезжал, тогда приезжал.
2: Нет, это самое важное, когда приезжал.
3: А, это конкретная дата?
2: Ну, я хочу дату посмотреть, да, сейчас. Приезд Путина в Иркутск. Так, приезд Путина в Иркутск. А, да. А, вот, 24-го. 24-го, да, это поза, да, это пятница, да? Так, давайте смотрим. Значит, 24 июля, что это за день? А, ну вот, господи, вот все и выяснилось. Смотрите, что тут лишнюю фигню какую-то говорить, непроверенную. Вот русским по белому написано. 24 июля, это день флориста в России. Может быть, это просто, ну, понизили в честь флориста.
3: А может, это народный праздник, типа, знаете, Иван Ценопад, знаете, у нас всякие такие.
2: Такого праздника нет. Нету. Флорист есть. Так, что еще? А вот, еще есть версия более, кстати, реальная. Также 24 июля – это день кадастрового инженера в России. И может быть, действительно, в Иркутск еще приехал какой-то известный кадастровый инженер. Какой-то большой такой кадастровый, строгий.
3: Народный кадастровый инженер Российской Федерации. Знаешь, есть народный артист, как бы
2: там. Да, этот прям самый. И обещал, если что, всех откадастрить. Может, так и сказал прям. Я из вас всех кадастратов сделаю, если цены не упадут.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вид.

0: Barbra Streisand.
1: Крем-хруст-шоу.
2: Московские хирурги достали из пациента сосиску, которой 52-летний мужчина пытался заменить специальный аппликатор для лечения геморроя. По словам пациента, нужный инструмент потерялся, поэтому в ход пошла сосиска из холодильника. Однако во время процедуры она полностью проскользнула внутрь, и самостоятельно достать ее уже не получилось. В итоге мужчине пришлось вызывать скорую, а извлекать сосиску хирургам. После процедуры пациента отпустили домой.
3: Отпустили домой? А какие, я боюсь спросить, еще были варианты?
4: Не отпускать домой были варианты.
3: А какие?
4: Могли... Куда таких на волю отпускать-то?
3: А что делать еще с ним?
4: Держать?
3: Сожрать его? А, ну да, он же с сосиской, могли бы и сожрать. Знаете, как там, помните, не ссы, капустин, съедим, отпустим. То есть, значит, человек засунул себе в зад сосиску. Кстати, а вот как называется этот синдром? Вот человек с сосиской в заднице. Это человек хот-дог, да?
4: Или ну как? Да.
3: Просто сейчас так много, я запутался уже, столько много разных таких случаев. Как это вот называется?
4: Ты знаешь, я бы уже не назвал это синдром, это явление.
3: Да, явление. Да, то есть человек, окей. И знаете, я
4: между
3: тогда...
4: булок сосиску.
3: Ну да, конечно.
4: Как и в хот-доге.
3: Да, да, чистый принцип тот же, я и говорю. И поэтому я бы вот на месте этих врачей, я бы вообще не извлекал бы ни секунды из него эту сосиску. Я бы попытался, наоборот, этого чувака продать как хот-дог на ножках. С сосиской в жопе. Да? Единственное, ну, может быть, еще кетчупом в задницу немножко вот так.
4: Зачем кетчупом? Горчичкой? Без полумера этих ваших. Горчичкой такой, да.
3: Да, согласен. Да.
4: Чтоб неповадно было в следующий раз.
3: Ну и нет, ну почему? Я чтоб хороший, да, чуть-чуть горчички, да, и чуть-чуть, кстати, кетчупа. И можно так и назвать. Хот-дог московский. Это же был москвич, да?
4: Ну, а может, он из Твери приехал.
3: Ну, неважно, изготовили-то в Москве.
4: А, изготовили в Москве.
3: Да, поэтому московский. Хот-дог московский, да, это мужик с сосиской в задницу. Очень, кстати, московская тема.
4: Ну, тут смотрите, еще очень важная вещь. Мы присутствуем при реально историческом событии. То есть раньше какое алиби, какая отмазка была? Голый подскользнулся, упал на баклажан. Голый подскользнулся, упал на флакон из-под шампуня. Это все

0: Мой, вот вы демонстрируете не просто невежество, но давайте не будем все-таки плевать уж совсем в 90-е. Давайте оставим ему хоть что-то светлое. В 90-х, дорогой мой друг, руль велосипедный засовывали в задницу по другим мотивам. В 90-е руль в задницу засовывали, чтобы спрятать. От бандитов, чтоб не украли.
1: А сосиски почему не засовывали?
0: Это что, это дефицит другое. Был, знаете, нет? А то, что время было, да, тяжелое.
1: Ножки Буша можно
0: то, что
1: было еще.
0: Теперь это отмазка, это, конечно, да.
1: Медицинских исключительно целях.
0: А вот насчет медицинских целей, я тут не очень понял. Значит, пытался, что там мужик пытался заменить специальный аппликатор для лечения геморроя. А тут я не очень понял, а что сосиска в заднице, это хорошо помогает от геморроя?
1: Ну, смотрите, ну, если нет, аппликатор закончился, или там что-нибудь там разрядился, я не знаю, как там работают эти аппликаторы. Там, да? В нем мазь волшебная закончилась, но у него только сосиска была.
0: Нет, просто как это работает? А если она, скажем, еще с аджичкой и горчичкой, то и от глистов же, да, наверное, помогает?
1: Ну, от совсем глистов, глубоко. Да, возможно.
0: Но знаете, что я вам скажу? Это на самом деле все-таки вот хорошо, что москвич еще нам такой попался. Да, то есть в зад засунул тебе просто сосиску. А то, знаете, бывают такие москвичи, от геморроя в зад не свою сосиску засовывают, а сосиску Стаса.
1: Стас поделится, да.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 12:53. Кремов уже привстал, надел свой кюлот, чулки, башмаки с пряжками. Собрался уходить. Куда это вы, господин Кремов? Давайте нет, читаем сообщение, причем так конкретно. Что там?
1: Ну вот Таисия пишет. Она пишет нам, собственно, по теме нашей передачи сегодняшней, о том, что тебя отупляет, и предъявляет кое-какие претензии. Вот смотрите. Мне кажется, что если ты разговариваешь с телевизором, наоборот, умнеешь. Ты же тренируешь свои коммуникативные навыки. Это одно сообщение. Дальше напишет. Я, кстати, флорист. И слушаю ваш выпуск прямо в магазине. И когда вы про покакать говорили, у меня, между прочим, покупатель розы покупал. Не успела переключить на фоновую музыку. И да, еще добавляет. О, хорошо, хоть покупатель ушел. А то бы и новость про сосиску услышал.
0: Слушайте, ну, я, кстати, догадывался, что флористы разговаривают с телевизорами. Все-таки. А во-вторых, ну, знаете, ну вот, как зовут?
1: Таисия.
0: Таисия, солнышко. Ну, дорогая моя. Ну вот что это? Ну вот сама-то, ну тебе самой-то, ну как, покупал розы покупатель? Ну послушайте, ну ты должна была разрыдаться над этим покупателем. У него розы, она не существует, да? А его нет, в мире только розы. Он сейчас придет нюхать розы, какать он будет розами. Дорогой, передай ему, что это плохая новость для него будет, тревожная. Возможно, у него будет шок и даже приступ. Но в мире, кроме роз, существует и оттуда, откуда они растут. То есть, говно.
1: Да, ну или слушать нас в записи.
0: Да, и, кстати, вот по этому поводу. Вот, кстати, вот пишет твой американский друг, так себя человек называет. А, кстати, действительно, из Америки пишет. Господи, ну, наконец-то вы вернулись. Это вы прям нежданчик сделали. Я в отпуск переслушал все ваши архивы. Когда, как отпуск пришел, спрашивают. Все архивы. А это можно назвать отпуском, когда человек переслушал все наши архивы?
1: Нет,
0: это
1: мы в отпуске, он слушал ваши архивы.
0: Я не понимаю, можно ли это назвать отпуском для него? Я повторяю второй раз, на всякий случай.
1: Ну, можно.
0: Нет, когда человек переслушал весь архив, это отпуск.
1: А слушайте, а что, рассекретили наши архивы?
0: Вот это что такое?
1: Это нежданчик это.
0: Это реально нежданчик. Так, ну хорошо. А вот пишет Саня. Отупляет работа

0: Чё? Отупляет работа охранником, они только кроссворды наизусть выучили и все. А спросите у него про ковалентность хлора и пусть напишут форму. Подождите, я не очень понял. Отупляет работа охранника, а это он им сам работает или его отупляет просто, ну, когда он смотрит на охранника?
1: Ну, что возможно, он попробовал, поработал, накопил опыт охранника, а потом перестал работать, потому что решил, что работа отупляет. Перешел, не знаю, там, ну-ка, не знаю, муниципальные депутаты, например.
0: Это все, нет, давайте надо позвонить. Мы иначе.
1: Прям Сане позвонить?
0: Что такое?
1: Да, смело. Отпуск на вас повлиял как-то очень.
0: А что?
1: Прям берете и Сане звоните.
0: А кого я до этого звонил, я забыл.
1: Ну, в Сане не звонили ни разу.
0: Окей, сейчас. Да, ну, да. Сейчас, конечно. Какому человеку, конечно, это.
2: Алло.
0: Алло. Саня?
2: Да. Добрый вечер, да, я.
0: Да, дорогой мой. А ты давай нам вот такой вот тебе вопрос волнительный. Ты нам сообщение такое написал? А?
2: Да-да, слушаю вас. Какой вопрос?
0: Я вот просто сам тебя слушаю и пытаюсь понять, а насколько ты охранник. Ты написал, отупляет работа охранника. Они только там кроссворды раскладывают, и что-то еще написал. А ты сам охранник?
2: Нет.
0: А, тебя отупляет просто их работа, когда ты за ней наблюдаешь, да?
2: Да-да-да.
0: Ничего не понимаю. Как может отуплять? Вот меня работа охранника не отупляет от слова... Совсем! Потому что я охранником не работаю.
1: Может быть, страшная такая вещь. Работа охранником отупляет самих охранников.
0: А при чем здесь
1: Саня? Наблюдает этот процесс.
0: А ты наблюдаешь, как они отупляются, да? Или как?
2: Ну, я когда-то давненько там работал и убежал оттуда, к счастью.
0: А, подожди, а ты убежал в какой стадии отупления?
2: Ну, процентов, наверное, 60.
0: 60? А потом, а когда бежал, уже как отпускало, да?
2: Да, да.
0: А вот ты помнишь, конечно, а ты где работал охранником? Конкретно.
2: На заводе.
0: На заводе. А что ты охранял на заводе?
2: Турбинный завод.
1: А, турбины, ну, конечно, охранял.
0: Воруют, да, турбины. Понятно. Ну хорошо. И вот в какой момент ты почувствовал, что ты стал тупеть? Вот помнишь этот момент, когда это было?
2: А в тот момент, когда я открывал кроссворды и уже знал все ответы. Вот тогда.
0: А, просто этот кроссворд сам разгадал 20 раз. Да. А, то есть тупость пришла в том, что, то есть, в том, что он уже этот самый кроссворд разгадал уже 200 раз и снова его открыл. Да? И ты понял, что что-то... Да? Да, я понимаю.
2: Не-не, он пустой. Покупаешь новый и уже все знаешь.
0: Скажи, пожалуйста, а вот охранникам разгадывать кроссворды, это вот это их задача обязательно? Они подписывают, вы как контракт подписываете, да, какой-то, что разгадывать кроссворды, да, обязательно?
2: Ну, я так думаю, это, наверное, скорее как доп-опция, но потом она уже...
0: Доп-опция, окей.
2: ...обязательной.
0: Хорошо, дорогой мой, вот тогда сейчас все-таки, ну, давай так, проверим, сохранился у тебя навык или нет. Вот сейчас Кремов тебе загадает слово из пяти букв, из трех.
1: Да, чуть-чуть.
0: Да, неважно, нет, ну, давайте, чтобы не просто...
1: Ну, хорошо, давай, Саня, слово из пяти букв.
0: Да, первое...
1: Да, первое «Р». Все, больше не хорошо.
0: Нет, давайте я... Нет, давай упрощу. Слово из четырех букв. Первое «С».
2: Сова.
1: Сова.
0: Вот это сразу отупел. Видно, что отупел. Нет, нет, Саня. Слово из пяти букв. Первый раз, разумеется, это всегда Саня.
1: Это слово из четырех.
0: Я сказал пять, я четыре сказал.
1: Я только что сказал пять.
0: А первый раз четыре сказал?
1: Первый раз четыре, а потом пять.
0: Ну да, окей. Я не очень опытный в кроссвордах. Ну ладно, дорогой мой, хорошо. Скажи, итак, какой вывод? Что нам всем делать? Как нам не отупить?
2: Ходите, гуляйте, общайтесь друг с другом.
0: Гулять? Чтобы не отупеть? А куда? Нет, да. А куда ходить гулять, чтобы не отупеть? Вот я сейчас. Ну, куда поедете?
2: На свежий воздух. А? Общайтесь больше друг с другом.
0: А на свежем воздухе?
2: Все, я пошел. Не с телефонами, да, не с телефонами. А между собой надо общаться.
0: Все. А вы куда?
1: Я в свежий воздух. Тут спертая атмосфера, спертые у меня деньги какие-то.
0: А тут охранник, он вам спереть не даст. Так, ладно, все, вот напоследок пишет, знаешь что, пишет, мне сейчас такое пишет, вот пишет, сейчас, пишет Дмитрий, отличная передача, с возвращением к ИХ, пусть Кремов одевает рваные кожаные штаны, включает VPN и до завтра.
1: И до завтра.
0: Ну еще и петух. Как у вас с кожаными штанами?
1: Исключительно, да.
0: А кожаные штаны, VPN, это вот как бы...
1: Давайте до завтра, а там разберемся.
0: Все. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. И если вдруг вы спросите, что мне делать в ближайшие 120 минут, я отвечу вам честно и максимально громко. Танцевать! Танцевать на радио-вечеринке рекорд-пати, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, превращать вашу домашнюю вечеринку в чуточку, а может быть, на максимум, в рекордную. Итак, прямо сейчас 120 минут нашей радио-вечеринки рекорд-пати. Начинаем наполнять импровизированные танцполы здесь и сейчас.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
3: Только второй.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

мобильном приложении «Радио Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбрать всегда есть из чего. Ну и, конечно же, интернет-поток «Пати 24 на 7» также работает для вас круглосуточно, как следует из его названия, то есть 24 на 7. Это является продолжением неким нашей радиовечеринки «Рекорд Пати», которая прямо сейчас еще 90 минут звучит здесь.

По-летнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, без новостей, друзья, я вас не оставлю. Потому что лучшие сеты, по моему, как минимум, мнению, с финального уикенда фестиваля Tomorrowland с Бельгии уже у нас. Качайте и слушайте в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Наслаждайтесь максимально по-музыкальному. Круто проводите время с ТГ-каналом «Плейлисты Рекорда». Ну а прямо сейчас также максимально круто танцуйте здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати», которая еще целый час для вас звучит здесь, на рекорде. Record party.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда, у нас есть сайт radiorecord.ru, также у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, и через полчасика расскажу вам о свежайших треках в рамках Рекорд-релиза, клубных, разумеется. Ну, а прямо сейчас предлагаю еще 30 минут подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиотусы Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов президентов Рекорд Клаба и другие герои эфира также, разумеется, имеются. Крем Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Лаб Шоу, Рекорд Лица, мои шоу, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Новое шоу «Час резидента» также найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В общем, забегайте, слушайте и не стесняйтесь танцевать. Разумеется, под тот самый контент, который мы там с вами делимся. Которым мы там с вами делимся. Что же касается ближайшего времени, то я, Тим Вокс, никуда не убегаю. Напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Релиза расскажу вам о свежих треках. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

Прямо сейчас на рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

открываю новый эпизод рекорд-релиза, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы все это дело подхватили с музыкальной командой рекорда и отобрали в часовую селекцию. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Teamvox, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода. Итак, открываем рекорд-релиз новой работы Don Diablo, Gangsta Lean. После серии экспериментов с разными направлениями голландский продюсер вновь обращается к своему фирменному звучанию, в котором сочетаются мощный грув, узнаваемые синты и современный хаос. Кстати, интересно, что сам Don Diablo не раз говорил: сегодня для него важнее выпускать музыку, которая остается актуальной спустя годы, а не просто следует трендам. Gangsta Lean как раз выглядит именно таким релизом, уверенным, лаконичным и отлично выстроенным. И еще один момент, да, друзья, трек вышел 22 июля не на Хексагоне, как обычно, а на Isekai Records. Так, прямо сейчас в рекорд-релизе Don Diablo, Gangsta Lean.

0: ярких коллабораций последних месяцев — Стив Аоки, Рейнер Зоневелл, трек «On My Own» при участии Дарла Джейд, релиз-лейбла «Димака» 24 июля. Артисты, в свою очередь, пришли из совершенно разных миров электронной музыки. Например, Аоки из фестивального EDM, Рейнер из один из главных представителей современной техносцены. Именно на этом контрасте строится композиция. Плотная энергетика, такой техно-драйв и сильная вокальная партия Дарла Джейд, которая делает композицию еще более выразительной. А прямо сейчас она здесь, в рекорд-релизе. Стив Аоки, Рейнер Зоневелл и Дарла Джейд. On My Own.
1: Рекорд

Рекорд-релиз продолжается вместе со свежей работой греческого продюсера Арги, голландца Solens Asunto. Релиз с лейбла New World 24 июля. И за последние пару лет Арги стал одним из ключевых, наверное, артистов мелодик техно, благодаря релизам, которые регулярно звучат на крупнейших мировых фестивалях и инпринтах. Ну а что касается Asunto, он остается верен своему почерку. По саппортам здесь отметили Саби Онли, в день релиза чуть ранее Волкодер на мейнстейдже Tomorrowland'а в пятницу. Ну а представил работу Арги с Элфом в парке Мандаринов в Буэнос-Айресе еще в прошлом году. Арги, Solens, Asunto.

тяжеловеса фестивальной сцены Квинтина и Деорре, которые впервые за долгое время коллабятся в треке «Феникс». Оба продюсера известны своей любовью к масштабным идеям звучания, но здесь они делают ставку не только на энергию, но и на сильную мелодическую составляющую. На выходе получается у них релиз с лейбла «Димака» 24 июля, а вот презент

0: Кстати, вместе с еще одной коллабой сегодня прям могем, да, что называется, Винни Вичи и Хай-Лоу Pump It Up. Релиз лейбла Smash The House 24 июля. Винни Вичи давно считается главными представителями сайт-транса, а Хай-Лоу, проект Оливера Хелденса, как вы понимаете, последние годы уверенно закрепился среди лидеров техносцены. В Pump It Up артисты объединили фирменные элементы обоих проектов, такой гипнотический ритм, кислотные синты, мощная энергетика. В общем, некий такой союз получился, который выглядит вполне логичным, учитывая, насколько активно сегодня стираются границы между жанрами. Тем не менее, мейнстейджевый трек от Винни Вичи «Хай-Лоу Pump It Up» звучит ожидаемо и лаконично вписывается в микс свежего эпизода рекорд-релиза.
1: Рекорд-релиз.

Это рекорд-релиз, друзья, и в продолжении у нас Where She Come From от Кугели, американского рэпера Quavo. Релиз с лейбла Make The Girls Dance 24 июля. Здесь у нас Кугель продолжает развивать направление латино и афрохауса, сочетая его с элементами коммерческого звучания, прокатав этот трек сначала в Playa Pacha на Ибице, на ADC в Мексике. В апреле он привез его на Качелу в пустыню Сахара. Ну а участие, в свою очередь, Quavo придает треку совершенно иной масштаб. Это уже не просто какая-то клубная работа, а полноценная коллаборация двух музыкальных миров, где танцевальная электроника встречается с современным хип-хопом. И

трек с названием Disgruntled, совместная работа Chasing Status, Jay Huss и Ira. Релиз лейбла Warner 24 июля. Легендарный британский дуэт продолжает, в свою очередь, уверенно развивать драм-н-бейс направление, оставаясь одним из главных ориентиров жанра. Приглашение Jay Huss и Ira добавляет треку характерный британский вайп и делает его еще более кинематографичным, что ли. Короче, получилась работа, которая отлично показывает, почему Chasing Status уже много лет остаются в числе самых влиятельных проектов электронной сцены. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Chasing Status, Jay Huss и Ira, Disgruntled. Ну а я же напомню, что запись этого выпуска всегда найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, мой личный телег Team Vox, у меня там еще можно обсудить те или иные композиции сегодняшнего эпизода, ну и, конечно же, классно провести время в компании с рекорд-релизом. Далее по расписанию, сегодня у нас понедельник, а значит, в следующем часе DJ Peel, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox, я, как обычно, желаю счастья.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. В

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер CBL, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». С вами диджей Кефир. Почему я люблю определенное построение микса? Например, как сегодня. В подходе к радиошоу у меня достаточно классический подход. Или видение, если так можно сказать. Мне нравится, когда микс выглядит как процесс, содержащий в себе начало, кульминацию и завершение. Именно поэтому вводные треки моих миксов на радио обладают определенной глубиной и настроением, которое в процессе развития позволит слушателю в полной мере постичь мою идею отношения с музыкой как источником определенной энергии и, что важно, каноном отношений с музыкой. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Вы подписались на него? Это Рекорд Клаб с Кефиром.

Подобная мягкая и податливая форма звучания определяет возможности нашего внутреннего мироздания как творческое начало, способное к созиданию. Одна из самых интересных форм отношений с музыкой, на мой взгляд. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделай все остальное. Мой девиз «Радио от слова радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Майк Коль и его трек под названием «Почувствовать снова» продолжает мой микс. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с кефиром.

От мелодичного, романтичного настроения предыдущего трека переходим к динамике поступательных движений с явным ощущением безграничности окружающего мира, полного тайн и волшебства. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «DJ Кефир».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других, круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Мати Янторна продолжает мой микс треком «Сумеречные визитеры». Чего только не привидится в сумерках. В креативности восприятия они не уступают подобному стилю музыки. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

А это Матиас де Лангаро и его трек «Лаш». Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.